Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Первое.
1: Первое.
4: Октября.
2: Октября.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много. Тревога, тревога, диджеев слишком много.
1: Радио Анон ФМ. Диджеи против слушателей. Не нарушай баланс.

समाधि

by Tommy. Honey, that's no love.

Nothing till the original Nothing, Father.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый, плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

закончить. Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение. Раз.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Опустите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам.

разница в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: устоим хоть раз. В самый жуткий час все напасти нам будут трын-трава.
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
1: Первое.
4: Первое.
2: Октября.
0: Октября.
5: В Москве 9 часов утра.
6: Кукуа. Икинари но васицу? Нани соре? Сенчо сакки маде комакан ни...
7: А, кизукаре машта ка? Кукуа Хакурэй джинжа десу ё.
6: Мазоэ? А, соука.
7: Хай. Мариса сан то иссё ни куку маде корарета но десу га. Соутоу ни оцукаре датта митай де. А, оча иле машта но де. Ёкаттара доусо.
6: А, коре ва дому. これ、めっちゃこだわりのお茶じゃないです。
7: わかりますか？ヤクモケはお茶には一加減あるんですよ。
6: ヤクモケ？あ、なるほど、わかりました。あなたのそのふわふわの猫耳は
7: 猫ちゃんはキツネじゃない。
6: そう、そうでした、ラン様ですね。寝起きですいません、存じ上げております。
8: あら、目を覚まされました？
6: あ、そのピンク髪ボブ、あなたはもしや。
8: ええ、

ourselves.

伝えたい。

0: поймете вашу мать. Людк! А, Людк! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 11 часов.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring'а является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня четверг.
1: Первое октября.
2: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: Первое.
0: Первое. Октября.
3: Октября.
4: В Москве час дня. Офисные макахи озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культуры.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Октября.
3: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Первое.
4: Первое.
5: Октября.
0: Октябре.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
3: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: 君は素晴らしい翼を持っているね。
1: 翼？
0: 君はコスモスと話をしていた。

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио Анонимус.
3: Forget what is pain in this crazy fame, psychotic minds and souls. All what I see, all the glory to me, golden and silver coins. Right through the devil, straight to the bank, face to the magazine. Eyes cannot see, ears cannot hear, I'm used to this routine. Yes, I'm used

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: Первое.
2: Первое. Октября.
0: Октября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии. Радио.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Первое.
2: Первое.
3: Октября.
4: Октября.
5: Український час 18.00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавить, так чорт тебе задавить.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, охуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон FM. Радио пацанское.

0: remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse.
1: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
2: Радио Анонимус.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Первое.
3: Первое.
4: Октября.
3: Октября.
5: В Москве 20 часов.

Скорее сода и скайпим с кровя пушкой с Half-Life 2. Ну че, хватит писать из 2012 года. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Радио Enables. Приветствую я вас на волнах нашей интернет-радиостанции, а также всех зрителей ГГ, Кика и Бешмальса. Ну чё, пацаны, аниме?

0: Написали, Кик опять выебал свой интерфейс, на этот раз уже по-взрослому не сдерживаясь. Хуёво.
1: Денпа бонгай, айкаваразу кёрёку.
2: Зен рэйда, сиё фуканоу но мама дэсс.
3: Зуйбун тэгиё га ии на. 今回の海賊は代替わりして若い娘になったと聞いたが、女海賊はあのブラスターリリカ以来ですね。うん、ここでも見たいね。
1: あ、早速来ました。中継映像敵戦から。
3: 至れり尽くせりか。いい仕事だ。
1: ん？おお。

0: Какого хуя дочка капитан корабля Барбароссы, блять, представляется капитаном красотки?
1: マリカ様のぶっとい銃で蜂の巣になりたいの？

0: 回収はできないわね。もったいないけど。
1: ボットの在庫なんか惜しんでらんないわ。とにかくデータを集めて。
2: 必要経費は。
3: Там подмена капитан сразу за 3 сотых график сутки двое. Не запоминай мне про график. Точнее, спасибо, что напомнил, но не напишите завтра, чтобы я свой график проверил. Когда я завтра на следующей неделе работаю, а то вдруг я вам устрою подарочек. Понедельник, вторник. Кстати, пока мы смотрим, сейчас надо... Блядь, где мой каракалка? О! Ура! Синий распродажи в Стиме!

0: さすがにムアッシュクのダブルデジタル通信、時代物ね。
1: 解読できるの？
0: 大丈夫、基礎のシンプルコードだから。使い方さえ間違えなければちゃんと相手できるわ。
1: うわ、
0: 最初の2行は鮮明と所属、セレニティ青函交易公社、最初の船、その名はクイーンセレンディピティ。
2: それはセレニティの伝統ある船の名前なのです。
0: 残りは識別コード、どう変身するかで敵か味方か判断されるわ。プリンセス、お願いできますか？
2: ええ、もちろんです。
0: 周辺空域にプレドライブを6つ確認。
3: 急いで、ケイン、護衛艦が来る前に幽霊船につけちゃって。
4: ギリギリっぽいけどやってみる。アンテナマスト全収納、バックで入れるぞ。
3: ちょっと待って、ケイン、通常の入港速度じゃない。
4: 戦闘中です。原作
3: だから、お尻ぶつけたでしょ。
4: 大丈夫、船体構造までは食らってない。三代目、ノズル周りはどうだ？
5: 今のところ深刻なダメージは確認されてない。船尾は間違いなく吸っちゃってるけど、
0: ハッチが閉まり始めている。
3: え、
0: 弁天丸閉じ込められました。
3: 見ればわかるよ。というわけで、プリンセス、捕まえたというより捕まえられちゃった感じだけど、黄金の幽霊船に到着しました。
6: ありがとうございます。大丈夫です。私は幽霊船の中でちょっとした用事をしなければなりません。皆さんはどこか安全なところで待っていてくれませんか？
3: じゃあここで待ってる。
6: あ、いえ、お気持ちは嬉しいのですが。
3: 外には艦隊がいるんだもの、幽霊船の中が一番安心。
6: でも、あ、何です？揺れてる。
7: 時空新反応。
8: これは
0: 亜空間に戻りますって感じ。
3: 亜空間？船体固定、跳躍に備えて。
9: アンカー発射する。
3: いい、グリュエル、幽霊船が跳躍終了したら私があなたに付き添います。
6: 一人で行きますって言っても多分聞いてもらえませんね。
3: 船長は乗員と船の責任を負わなきゃならないの。あなた一人を放り出すなんてできません。
10: ノーメピサーリ、7 литров молока, 23 зон, 2 килограмма овощей мало, пачка чая мало, сэкономлен деньги такси. Лучше бы тогда уж сразу за доставку. Вот с этим анончиком я согласен. Фоксхолл, да это же как работа, только ты еще должен заплатить. Лучше бы проектировать свою аутистическую игру. Нанотчик, я же сказал, что моя аутистическая игра — это школа пятого хомяка. Только в аниме-стилистике. Криеша, ты хотел бы, чтобы игравшая ее актриса сидела на твоем лице, не поклонник этого фича, хотел бы обнявшись сидеть, тебе бы беседки няшки. Лодвочек, ну ведь... Сидите. На лице-то тоже считается няшни. С нами свои интернетные змеи звучит, как засело без проникновения. Да. Действие сексуального характера. Паука. Креш. А он вышел из варианта? Да, обновляется. Просто мод на игру вырос в отдельную игру, так что есть перевод. А есть одна светофора или чего-то около оптового, но чтобы это был заставка, когда личный визит нахуй не нужен. Вроде у Чижика есть доставка. Но он тебе не светофор, это скорее ближе к еще более дешевой пятерочке. Но светофора его сейчас нету. Вроде бы. Есть подеба. Есть золотой ключ.

0: Нам написали, Авито, так это ж не про продукты. На ком маркетплейсе можно заказать сразу разных овощей, молока и сыра с дисконтом, доставкой единым лотом до подъезда. Остро, Авито сервис наёмщика для наёмщика. Это очень интересный вид профессионального спорта, но любители там суд всегда. Зря, что ли, они сотка хранить закачивают. Глупцы! А зато есть главный приз!
1: Якуто Шутора Хайму Ариесу?
2: Юки Хицзи десу. Серенити де каваретеиру Хицзи но геншу десу.
1: Хее, Хицзи га нетерун да.
3: Коко га Юурэ сен но хонрай но якуме о китай сарета башо не.
2: ここにはセレニティ星系に住む全ての生物の遺伝子と実物のサンプルがあります。
4: ジンバンクか。
1: すごいじゃないグリューエル。さすがセレニティ王宮ね。やることが大きいわ。
2: 国民がいません。
1: え、
2: ここにあるのはかつてのセレニティの自然と移民船によって持ち込まれた生命のバックアップでしかありません。仮にどこかの星にセレニティの自然環境を再現してもそれだけのことです。
1: もっと大事なものがあるのね。

0: 任せてもらおう。
1: Че они с собой палку не взяли, какую-нибудь металлическую шпалу, чтобы использовать ее как рычаг? Зашел на пиар-параш, набрал молоко, выдает молоко протеину без алкоголя. Теперь напиши: картошка, огурцы, морковка, помидоры. Прям по отдельности. Ну, каждая отдельно, точнее. Что-то она пишет.

0: 何これ。
1: 自分一人で入ったらハッチ閉じようかと思ってた。
2: あの大きなハッチを開けている時にそれは諦めました。
1: これがさっき言ってた大事なものなの？
2: はい。
3: あらま、一体いつの時代のもの？こんな大規模なプラントは初めて見たわ。
2: なんだかわかりますか？
3: 言っていいの？人工子宮ね。いっぱいコードがつながっているつぼみみたいなところが受精卵を育てる人工子宮とその維持装置。真ん中のブロックは遺伝子のコーティングやチューニングを行うためのシステム。そんなところかしら。
2: 見ただけでそこまでわかるとは。医者とは恐ろしい職業ですね。
3: 半分で任せ。ちょっと鎌かけてみただけよ。そんなところかなってね。そう、これがセレニティ王家の生まれの証ってわけね。
4: 別の反応が来てる。とりあえず用意しておいてくれ。
5: わかった。
6: あ、はい、マリカです。
7: こちら弁天丸。よかった、船の中だからうまくつながらないかと思ったけど大丈夫みたいだね。
6: こちらの現在地見えてる？
7: やっと幽霊船のネットワークに入り。
8: Нам цей картофель сушеный. Две упаковки по 100 грамм. Практически картофель резанец. Ну а как, внучек, ты будешь готовить картошечку жареную? Да почему бы и нет? Садится корабль, призрак на небольшую планетку, пускай весит азот месяц, придержав овец, сажает растения, выпенит овец, через миллион лет новая цивилизация готова. Ну почему через миллион лет? Там еще, внучек, не забывай, насколько планетка-то пригодна. Она же должна самостоятельно жизнь поддерживать. Это раз. Два. Там должна быть хоть какая-то гравитация в 1G. Иначе те... Овечки-то мутируют, либо гигантских садов, либо морских свинок за эти миллион лет. Так что мне кажется, просто их высаживают, используют колонисты для жратвы. Но колонистов тут нет, как там сказали. Здесь, точнее, это заготовки под них.
7: Кометано, дайтайно позишон ва миетеру. Соледе не, хока ни угоки маатеру нога 3 ка 4. そしてそのうちの一つがそっちに向かってる。
6: ありがとう。ちょうど今到着したみたい。

написали. Непорочный зачат, тебе интересно, жизнь ждет этого ребенка. Ну, Анончик, что такого? Непорочного-то. Кто-то ж пожертвовал 1000 лет тому назад, с первой яйцеклетки и ДНК.

написали. Пропустил начало, это что, произошел с вчерашнего показа, но анончик, это же продолжение. Ну, короче, мы вчера же закончили тем, что принцесска попросил Марику и команду найти корабль, коммуникационный корабль. Вот, и они эти серии искали как раз этот корабль, принцесса хотела уничтожить ДНК, потому что она садится с того, что ее род угнетал население планеты Сиренити, ее младшая сестра, наоборот, хотела защитить. В итоге... оказывается, Марика сговорилась с этим, с ее воспитателем, и, короче, они там спасли последний там оставшийся этот эмбрион, который экстренно заставили созреть. Вот он, род угнетателей землевладельцев. Аж 7 планет владеют. И являются вассалами Галактической Империи. Жаль, что нам про Галактическую, про саму Галактическую Империю мало так, блядь, рассказали. Кто является правителем, блядь. Как они всех завоевали.

0: いろいろあったけど、もうすぐうちか。
1: Кстати, про Галактическую империю мы смотрели другого аниме. Но тут тоже есть Галактическая империя, алло. Там же на уроке истории про пиратов рассказали. Про то, что... Там китаяне восстали против... правительства с другой системы, которых колонизировало. И в итоге все это закончилось тем, что их и бывших властителей, точнее бывших колонизаторов и колонизируемых завоевал Галактическая империя. Пиздуй смотреть второй, точнее вчерашний показ Умон.
0: 長かったような、短かったような。
2: 残りの春休み。
1: Римпау! Ну, где Галактическая империя!
2: どうするの?
0: そうだな。マミとお買い物して、バイトして。
3: セレニティ王宮より暗号通信。
0: え?セレニティから?
3: 解析後、メッセージ回します。
0: 弁天丸船長。
1: Да, написали. Если представить, что это одна вселенная, то про то, как устроена империя, мы уже знаем. Ну, нам же в самом начале сказали, что периферия, центральная власть на империи насрать, как живет периферия. Там китаяны, там китайцы. Нет, вообще-то Тау-Китаянин и Тау-Китаянки. Ты что, Высоцкого, что ли, не слушал?
0: Как-то Марика-сама, имала босей не мкете Киро-но тожоу-като умоимас. Шкаши, мури во шоу-чи де онегайшимас. Има Серенити-Окью-ва... 未曾有の危機に襲われています。助けてください。グリュエル・セレニティ?
4: 船長!
2: 弁天丸、緊急判定!
5: 飛びますか?
2: 超高速跳躍!目的地、セレニティ星系青の星!
6: 航路設定、目的地、セレニティ星系青の星、青い羽。
0: グリュエル、待ってて!
2: いいじゃない。
0: うわー、どこで見つけたのこのリボン。
2: アトリエマミのデビュー作ですよ、マリカさん。
1: так вам повезло что у меня включен браузер

далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем вы, что это там, а нас посылают обратно. На Тау-Ките живут в тесноте, живут

0: двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве, я к Тау Китай этой самой лечу, чтоб с ей разобраться на месте. На Тау Кита чего не так, там Тау Китайское братья. Свихнулась по нашим понятиям. Пока мись я в анабиозе лежу, те тау китяне буянят. Все реже я с ними на связь выхожу, уж очень они хулиганят. У тау китов в алфавите слов немного и строй буржуазный, и юмор у них безобразный. Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель. Я крикнул по-тау-китянски «Виват!», что значит по-нашему «Здрасти!». У тау-китян вся внешность обман, тут с ними нельзя состязаться. То явятся, то растворятся. Мне тау-китянин, как вам папуас, мне вкратце об них намекнули. Я крикнул «Галактике стыдно за вас», в ответ они чем-то михнули. На тау-ките условия не те, тут нет атмосферы, тут душно. Но тау-китяне радужны. В запале я крикнул им «Мать вашу, мол!», но кибернетический гид мой настолько буквально меня перевел, что мне за себя стало стыдно. Но тау-киты, такие скоты, наверное, успели набраться. То явятся, то растворятся. «Вы, братья, по полу!» кричу, «Мужики!» Но что, тут мой голос сорвался. Я тау-китянку схватил за грудки. «А ну, говорю, признавайся!» Она мне: «Уйди!» Говорит, мол, «Мы впереди, мы не хочем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться!» Не помню, как поднял я свой звездолет, лечу в настроении питейном. Земля ведь ушла лет на 300 вперед по гнусной теории Эйнштейна, что если и там, как на Тау-Кита, ужасно повысилось знание, что если и там почкование.
1: Нам написали. Я имею в виду, что если взять легенду Героя Галактики, представить, что там действие этого аниме вот там же происходит. Ну, Анмончик, если бы это был, если в мире легенда Героя Галактики, то там, блядь, Тау-Кита одна из первых систем, которая была колонизирована. Проиграл Гласину. Явно уровень Высоцкого, а может даже и он сам. Вообще-то это же запись его. Он там, он тоже их назвал там китайцами пару раз. Какая прогрессивная песня, он точно гадал в будущем.
2: Ателье мами? Мами-то мами? Сугой тезукури?
3: Ано ньюс митете са, нанка ван поинто хосито омоттета ноё не.
2: ああ、あれね。慌てて駆けつけたのに、クリュエルったらさ。
4: セレニティ王宮における今回の動きに大きく貢献した宇宙海賊弁天丸の船長とそのクルーたち。とりわけ船長を務める加藤真理香さんは、タウ星系海の明け星の。
5: 海賊がお姫様から勲章をもらうなんてね。ロマンチックを通り越してるよ。
1: Эх, вот башкой да мне юбку, да что-нибудь поприличнее бы заменить. Хотя бы, блин, на шотландку красную. И даже зеленая тоже бы неплохо на ней смотрелась. Просто Герои Галактики более дальнее будущее, допустим. Пираты там тоже были. Ну там как раз анончик в Герои Галактики и Галактическая империя Голден Бау сложилась после того, как товарищ Голден Бау разбил космопиратов, из-за чего смог баллотироваться в парламент и занял должность канцлера, а потом узурпировал должность президента и объявил себя императором.
3: でもすごいね。マリカ今じゃ有名人じゃない？
2: 宇宙海賊なんかここいら知ってる人ほと
1: んど。написали. Только что включил. Они там золотой корабль нашли, да?
2: ほとんどいなかったしね。宣伝にはなったのかな。
3: 何言ってんの？ご当地スターだよ。明日の始業式、整理券作っとかないと。
2: え？何それ？
3: 知らないの？今年の新入生さ。マリカ目当てで入ってきた子が多いって噂。
2: えー、何それ。
3: いっそのことヨット部の新刊はこの服着てやったら、みんな殺到するよ。
2: ったく何言ってんだか、マミのやつ。
5: モテるってのはいいじゃないか。人望があるってことだろ、
2: リリカさん。そういえばリリカさん、最近仕事のシフト変えたの？よく家にいるね。
5: 母親が家にいちゃ悪いかい？
2: いや、そういうんじゃなくてさ、空港の管制官って忙しいって前よく言ってたから。
5: ふん、ちょっとね、転職とかしてみようかなって思ったりしてね。有給取って就職活動さ。
2: え？
5: あんたも一人前に稼げるようになったしね、ここらで一つ私もやりたいことでもやろうかねって。
2: はあ、
5: ダメかい？
2: そんなことない。私だってやりたいことやってるもん。リリカさんだってやるべき。
5: そうかい、ありがとう。本当にお前は立派になったね。それだけに余計にファイトが湧くよ。
2: ファイト？
5: いや、なんでもない。明日は何時に起こせばいい？
2: 大丈夫、明日から2年生だしね。リリカさんの手間を取らせないようにきちんと起きますから。
5: そうかい。
2: うん。何やってんだ。ちょっとごめん、ごめんなさい。
6: マリカ様だわ。
2: 失礼します。
6: あ、よっ、マリカ様。
2: こっちはいいの、こっちは。どうしたの、グリュエル。
6: どうしたと言われましても、私は白王女学院の中等部に通う身、そしてヨット部に在籍中。部員が放課後に部室にいるのは当たり前ではないでしょうか。
2: いや、だってあなたお別れしたじゃない、セレニティの青の星で。
6: 言いませんでしたっけ、またお会いしましょうって。
5: グリューエルの留学は延長されたそうだ。グリオンヒルでも留学することになって、ま、そういうことらしい。
2: はあ。
7: お姉様からこの学園の素晴らしさを聞くにつれ羨ましくなりました。よろしくお願いいたします。
5: 二人は中等部だけどさ、王宮からの留学生だってことで特別にうちの部で預かることにしたんだ。
8: まあ、大丈夫なの？
5: 大丈夫じゃないか。翔子もサーシャもしっかりしてるし。
8: 何？人任せ？
5: まあ、部長としてはやることはやるけどさ、それ以上に楽しいよ。マリカもいるしさ。今年はいろいろ楽しそうだよ、私たち。
8: しっかりね、リン。
5: あ。
3: ところで、新刊ってどうなってる？
2: ん？
3: うちの手芸部はぼちぼち。マリカんとかはすごいんでしょ？入部希望。
2: その逆。遠巻きに見てるだけ。
3: え？なんで？
2: うちのヨット部、結構ハードなクラブだってのがバレちゃったみたいでさ、ある意味こわもて扱い。
3: ああ、確かにすごい人ばっかりだよね。マリカはともかく、部長のリンさん、ナオテのハッカーだし、お姫様はいるし。他のみんなもみんなで、裏で何やってるかわからない人だらけだね。確かにそりゃ怖いかな。
2: だから困ってるのよ。部長はほっとけって言うけど、
3: やっぱりやるしかないんじゃない？
9: 海賊服で新入生集め。
1: Заменить мини-юбку на что

0: Чего заткнулись? Я искал в обед.
1: Не остается ни одного. И тогда ты меняешь лак...
0: Сейчас, минутку.

0: локацию боевок поближе к другому острову, где таверна все еще наполнена свежими матросами.
1: Thank you.

0: Так.
1: それをサポートする保険組合。
0: Нам написали. Кто это? Куда он дел предыдущий матрос? Почему к нему вообще кто-то идет? Обычно, если матросы не служат на корабле, у него плохая репутация, кто-то не заточит. Почему бармен? Очевидно же вопросы. Обычек, это же этот... Я выдрал момент с этого. С его обзора на первых корсаров. Ну, матрос он проебал в осаде этих, как его, портов. Чему больше к нему не идет, потому что, блядь, со всех островов матрос выгреб. Новых еще не наспавнилось, там вроде месяц нужно, чтобы новые нанялись. Ну, кстати, можно, я не знаю, я не играл в первых корсаров, но... На возвращение легенды там можно этих рабов делать матросам. Правда, у них навыки хуёвые, но все же. Да, осаду сойдет. Но репутация, ну, пошутил, вот так сказать. За тем, что куда девается народ. Почему бармен? Потому что нончик в корсарах найм матрос происходит у бармена. Короче, если ты хоть в одну игру серии играл, ты бы, блядь, если у тебя этих вопросов не было. Ладно. Мне завтра на работу. Ясно, так это про корсаров не играл. Ну да. Ты даже не играл сидмирских пиратов. Потому что корсары это прямая калька сидмирских пиратов. Короче, Анончик, скачай либо «Город потерянных кораблей», либо «Возвращение легенды» и поиграй. Тебе понравится, гарантирую. Ну а мы завершаем сегодняшний эфир. На одну серию, конечно, меньше, но все же я на работку. Может, в воскресенье продолжим смотреть. Что у нас там, кстати, по расписанию? А, ну, Алоис в это время у нас эфирит. Может, в понедельник будет. Чуть раньше начнем, всеми закончим. А сколько там всего серий? 20 с хуем. Сейчас тебе скажу.
1: 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26

0: А если после Алоиса? Не, после Алоиса уже не попадаем. Потому что да, я говорю громко, по мнению другого жителя этой квартиры. Такие делясь. Не, конечно, могу вам включить и пойти кошку кормить, собираться на работку, но вам это надо. Вы жаловались, что можете без меня смотреть аниме. Другого жителя этой квартиры. Кошки? Ну, кошки я не знаю, наверное, привыкла к моему ору. Но ее вот покормить надо. Короче, ладно, давайте эту серию посмотрим. Ну, я пойду на я включу, но приду только когда освобожусь.
1: 宇宙空間においては日々の活動を円滑にするためにさまざまなシステムや組織が存在する。海賊やそれをサポートする保険組合もその一つである。独立戦争そして銀河帝国による併合を経て時代は波乱から安定へと流れる。今や保険会社と海賊は一蓮托生なのであった。そして
2: 宇宙船を動かせる信頼できる人間がたくさんいるでしょ。

0: 大きいね。うちの船より大きく見える。
1: 全長は変わらないんだけどね。
2: 原則入るわよ。
1: 先に入って立ち上げます。

Нам написали, это не Вахи придумали, и не в ЗВ. Это еще на заре фантастики было. Люди посмотрели, что сойдут с ума. По-моему, первым про это написал Азим. Ну, Анойч, Вахи-то в инвентор нельзя смотреть, потому что там ебаный вар. Посмотришь, сойдешь с ума реально, потому что... по ту сторону Иллюминатора тебе будут показывать психомультики под ЛСД. И вардемоны захотят пробраться в твою очко. А «Звездных войнах» нельзя смотреть, потому что мы глаза тебе нахуй выжжет. Перемещение гиперпространства. Только обрати внимание, что серии называют плаваниями.

Вам второй человек сказал, ты знаешь, что эти крови должны быть египетская плоть с энергией, с энергетической массой, они сделаны из уна титаниума, чтобы не сколлапсировать под собственную гравитацию. Анончик, зачем коллапсировать под собственную гравитацию, если ты можешь для перехода для гиперпрыжка использовать йобу антиматерию? Товарищ Алькубьере уже давно об этом написал.

Давайте этот. Я вам в прошлый раз обещал включить про Звездные войны.

0: Вот, как раз-то 4,5 часа видос.
1: Видно при поддержке зрителей на Бусти. Ссылка в описании. Всем вам, мое ушастое доброе утро, день, вечер, ночер.
2: Желаю, чтобы все.
3: И вам того же.
1: Сегодня предлагаю вашим глазам...
0: Анончик, завтра аниме-блок не будет, я только в 8.30 закрою ёбаное отделение. Поэтому надеяться только на понедельник можно. Если у меня там, блядь, расписания нет.
1: Увидеть, ушам услышать, а о голове обмозговать тему, за которую проголосовали почтенные бояре и князья на Бусти. Если бы не они, я бы не знаю, что сейчас делал. Сегодня о том, что собой представляло гиперпространство в давным-давно в далекой-предалекой галактике. Как некоторые расы его использовали, как шла колонизация галактики и с какими сложностями сталкивались государства и народы. Поведаю альтернативные способы перемещения.
0: Включи хоть 12 ночи, а ночи, а я спать когда буду? Не опять же на смену идти, алло! Я же через два работаю!
1: ...между звезд в Звездных войнах. И, конечно же, расскажу о гипердвигателях, одном из важнейших устройств в вашем звездолете, без которого вы никуда особо из звездной системы не денетесь.
4: Гравицапа — это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку вселенной за 5 секунд.
1: Поведать об этом надобно было бы уже давно, так как почти в каждом видео гипер...
0: В субботу же это у нас это, субботняя конференция, не? Мы же чатик не сможем поделить. Я до радио могу не вещать, но... Поделить-то мы чатик-то не сможем однозначно. Вот, аж сейчас погодь, вот. Вроде бы я не записывался. Конференция лишь до 10 вечера обычно, ну, да? Но они ж будут там ныть, ой, дайте еще 5 минуточек, которые растянутся на минут 30.
1: Пространство упоминается, а абсолютно в каждом звучат такие термины, как гипердвигатель, гиперпространственные пути, и уж тем более в каждой видеостатье вы имеете возможность лицезреть карту галактики, где стрелочками и точечками обозначены места, о которых я имею радость трындеть своей картавостью. Но по какой-то ведомой лишь великой силе причине, мы с вами очень долго обходили гиперпространство стороной. Я не очень сильно рвался делать видео на эту тему промежуточным, так как для его создания надобно было перелопатить дофиг пофиг источников, проверяя собственные знания на предмет склероза. А это требует времени. Очень много времени. Ну и голосов в нашей голосовалке на Бусти много месяцев тема собирала не так, чтобы много. И вот вы наконец-то выбрали ее тогда, когда я уж было подумал, что гиперпространство вам не интересно.
5: А почему?
6: А я думал, ты у меня не спросишь.
5: А я у тебя спросил.
6: А я тебе отвечу.
1: Тема о том, как космические корабли бороздят большой Курусанский театр в «Звездных войнах», расписана невероятно подробно и интересно. Нет ни одной другой вымышленной вселенной, где перемещению между звездами уделяли бы столько много внимания и настолько скрупулезно прописывали связанный с этим лор. Поэтому рассказ разобьем на несколько логических блоков. Сперва я расскажу, что вообще такое за штука это гиперпространство в любимой нами вымышленной вселенной. Потом расскажу о различных методах путешествий среди звезд, альтернативных тому, что мы видели в фильмах и мультфильмах. Затем поведаю об истории появления гипердвигателей. Ну и далее расскажу о том, как осуществлялась навигация среди звезд в далеком прошлом «Войн звездных», как с этим дела обстоят в период фильмов, и завершим мы это все описанием гиперпространственных путей. Подробную историю последних не буду озвучивать. Будет крупными мазками, ибо каждому отдельному гиперпространственному маршруту и ключевым планетам, коим на нем повезло очутиться, по-хорошему стоило бы посвящать отдельные видеостатьи, ибо материала там дохрена и еще чуть-чуть. Да и вряд ли озвучивание уж настолько мелких деталей будет интересно подавляющему большинству зрителей. Задроты же, вроде меня, и так прекрасно знают мелкие нюансы с сочными подробностями. А заодно это позволит мне сократить традиционно неприлично огромный хронометраж моих видео. Ну и вы все знаете, какие у меня нынче проблемы с электричеством, которое может отсутствовать по 10, 15, а иногда и 17 часов в сутки. Очень непросто в таких условиях заниматься написанием статей, озвучивать, монтировать видео и уж тем более рендерить.
3: Электричество, дай бог памяти, тухло в течение 20 лет 2 раза, в теперешнее время аккуратно гаснет 2 раза в день.
7: Разруха, Филипп Филиппович.
1: Но видео все-таки вышло, так что устраивайтесь поудобнее, вы тут надолго. Возьмите себе что-нибудь для попить и чем закусить. В этой теме без пол-литра не разобраться.
8: И долго это будет?
9: 4 часа. Мать твою!
1: Но не будем тянуть кота за рога, как говорят в Чернобыле. Пора начинать наш путь в поисках объяснений Трипера, то есть Гипера. 25 мая 1977 года в Соединительных Штатах этой их Америки случилось поистине революционное событие в киноиндустрии. На большие экраны кинотеатров выходит фильм тогда еще мало кому известного режиссера и сценариста Джорджа Лукаса. Кстати, его имя полностью звучит как Джордж Уолтон Лукас-младший, но для миллионов зрителей по всему миру он сразу стал старшим, просто батя. Фильм этот тогда назывался коротко «Star Wars», просто «Star Wars». В «Звездные войны» эпизод 4 «Новая надежда» его переименуют позже. Одновременно...
0: Так, я предлагаю тут пропустить про то, как они придумывали. Немножко скипну. Тут реально 4,5 часа. Тут пишут про час. Будет смотреть это вместо аниме. Так я уже к этому моменту уже нахуй заснул. Если это гейминг-пространство, то, соответственно, это перемещение в 4, 5, 6, 7 измерении. В старом каноне, да. А в новом Питер Филони сделал из гиперпространства, сука, блядь, варп. Чтоб его ебали все. Американские фанаты «Звездных войн» во всех позах, как и Кейтлин Кеннеди. В «Звездных войнах» кораблики делали так, что они выглядели красиво, а перемещение сложит сюжет. Мало смысла разбирать их с точки зрения твердой НП.
1: Айзек Азимов, он же Исаак Юдович Азимов. Случилось сие действо в рассказе «Как потерялся робот» 1947 года. Хотя иногда первенство приписывают его современнику, Мюррею Лейнестеру, ссылаясь на рассказ «Миры без людей», опубликованный в журнале «Захватывающие чудесные истории» в декабре 1946 года. Заметьте, о путешествиях сквозь пространство и время визионеры от мира литературы рассуждали задолго до полета Юрия Алексеевича Гагарина, Германа Степановича Титова, Алексея Леонова и Валентины Терешковой. Вот что значит фантастика.
10: Это вам не это.
11: Понятно.
1: Эта любопытная историческая справка нам нужна была не просто так. Почти сразу, после выхода первого фильма оригинальной трилогии, начала выходить и всякая побочная продукция по «Звездным войнам». В первую очередь это были комиксы, авторы которых, хотя и действовали под чутким личным, тогда еще личным, руководством Жоры «Наше все Лукаса», но были явно не очень-то в курсе видения отца далекой-предалекой галактики на многие технические аспекты выдуманной им вселенной. В результате они тщательно избегали какого-либо описания гиперпространства. А если вдруг и случалось, было всякое. От перехода на сверхсветовую скорость методом банального ускорения, где черточки — это звезды, проносящиеся мимо, до гиперпространства а-ля вселенная Вавилон 5, ну или подпространство. Забегая вперед, скажу, что в «Звездных войнах» помимо гиперпространства есть еще и подпространство — subspace. Это не одно и то же. Там у подавляющего большинства видов путешествовать не получится. Его расы галактики иногда используют для голосовой связи и передачи изображений, как своеобразную альтернативу гиперпространственной связи и сети Галанет. А есть в «Звездных войнах» и еще одно измерение, так называемое Other Space, иное пространство. Оно представляло собой альтернативное карманное измерение, находящееся за пределами как реального, так и гиперпространства. Хотя оно выглядело как обширная безжизненная серая пустота, в нем находились цветные закручивающиеся туманности и звезды, которые описывались как «сияющие дыры тьмы». Так что в «Звездных войнах» с параллельными мирами и измерениями все в порядке. Кстати, именно параллельным измерением и было гиперпространство в нашей далекой-предалекой галактике. Впервые это было объяснено в справочнике за Star Wars Sourcebook, который был опубликован в 1987 году. С того момента концепция гиперпространства не менялась, но дополнялась. Менялся только способ ввода-вывода, то есть входа и выхода из него.
8: И выходит, и входит.
1: Раньше заикались, что для входа в гипер нужно было разогнать пепелац до сверхсветовой скорости, и только тогда получалось сделать разрыв в ткани пространства, переходя в параллельное измерение. Позже окончательно решили, что прыжок можно сделать буквально с места, используя мотиватор гипердвигателя лишь с кратковременным ускорением буквально в пару метров. А ускорение с исчезновением корабля являлось не более чем оптической иллюзией, как и выход из гиперпространства не был торможением со сверхсветовой скорости, а таки да, иллюзия. Для этого внутри вселенной «Звездных войн» даже свой термин есть — псевдомоушен, псевдодвижение. Но вот вышел восьмой эпизод, которого лучше бы не было. Теперь это снова разгон, причем длинный разгон. Но почему-то разгон только в одном конкретном случае одного конкретного фильма, а не в новом каноне вообще. Да и придумали это только ради одного дебильного тарана крашеной тетки, полностью ломающего логику боевых действий в далекой-предалекой.
11: Но ведь бред, послушайте. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Я не могу понять. Ну бред же!
1: В новоканонных фильмах бреда, связанного с гипером, хоть ведром черпай. И, что сука характерно, и в так называемом новом каноне, а не только в расширенной вселенной, тоже есть, млять, это псевдодвижение. Вот только дегенерату-сценаристу, по всей видимости, забыли об этом сказать. Как говорила тетя Песя из Одессы, таким надо оставить только две льготы, заплывать за буйки и дорогу на красный переходить.
12: Так и да.
1: Итак, гиперпространство. Это измерение пространства-времени, полностью параллельное реальному пространству и тесно с ним взаимосвязанное. Даже более тесно, чем варп во вселенной военного молотка, Вархаммер, то бишь. Каждая точка в реальном пространстве связана с уникальной точкой в гиперпространстве, а соседние точки в реальном пространстве являются соседними и в гиперпространстве тоже. Другими словами, если вы движетесь на север в реальном пространстве, а затем переходите в гиперпространство, вы также будете двигаться на север и в гиперпространстве тоже. Все объекты в реальном пространстве отбрасывают так называемую гравитационную тень в гиперпространстве, что сильно усложняет путешествие. В гипере нельзя пролететь сквозь звезду или планету, или же через густой пояс астероидов. Как только вы окажетесь слишком близко к гравитационной тени какого-то большого объекта, вас попросту размажет, разметает на атомы. Поэтому у всех гипердвигателей на этот счет есть защита, в некоторых моделях не отключаемая в принципе, из-за которой корабль автоматически выводится из гипера при приближении к гравитационной тени. По этой же причине прыжок в гиперпространство в пределах гравитационной тени, например, в пределах планетарной атмосферы, невозможен для большинства звездолетов. Нужно сперва выйти за пределы гравитационной тени объекта и только потом совершать прыжок. Да и вообще, масса сложностей, о которых вы скоро узнаете. Как однажды сказал Хан Соло своему случайному попутчику Люку Скайуокеру, путешествие в гиперпространстве — это не то же самое, что опрыскивать посевы, парень. Без точных расчетов мы можем пролететь прямо сквозь звезду или приблизиться слишком близко к сверхновой. И это очень быстро положит конец твоему путешествию. Не так ли? Конец цитаты. Возможно, у вас сейчас возник вопрос.
13: Есть ли жизнь на Марсе?
1: В нашем случае в гиперпространстве. Как ни странно, есть. Подавляющее большинство живых существ, в том числе люди, без очень уникальных громоздких скафандров в гиперпространстве выжить в принципе не могут. То есть, если станет тесновато и грустно, выйти покурить в гипере у вас не получится. Впрочем, человек мог выжить в спасательной капсуле, выброшенной в гиперпространстве. Однако, если у капсулы не было собственного гипердвигателя, или хотя бы его части, отвечающей за выход из гиперпространства, возвращение в реальное пространство было бы невозможным. Но есть во вселенной «Звездных войн» некоторые формы жизни, которые не только живут в космических просторах, но могут также выживать в условиях агрессивной среды гиперпространства. Например, всем известные майнеки. Эти зловредные твари вполне могут пережить путешествие через гипер, присосавшись к корпусу звездолета. И они не одни такие. Есть в «Звездных войнах» живые существа, которые самостоятельно могут совершать гиперпрыжок. Сейчас наверняка все вспомнили про пергилов или пургилов. Огромных китообразных из нового канона, впервые появившихся в мультсериале Rebels. Вы про них вспомнили и уже строчите гневный комментарий про фу-фу-фу, новый канон, какой бред придумали и прочее ла-ла-ла, тра-ля-ля. Но нет, господа, и, возможно, даже дамы. Существ, способных на гиперпрыжок, придумали еще в расширенной вселенной, и там их было приличное количество. Давайте-ка я этой теме посвящу короткую промежуточную видеостатью, пока вы будете голосованием выбирать тему следующего большого видео. А скорее аудиостатью, потому что лорной информации про этих тварей много, а вот иллюстраций сгулькин нос. Подождите некоторое время после выхода этого видео, если вам, конечно, будет интересно, что там в далекой-предалекой в космосе обитает.
12: Народ хочет разобраться, что к чему.
14: Это естественно.
1: Были расы, которые буквально могли повелевать гиперпространством, гравитацией, черными дырами и прочий нюх. Задолго до того, как человечество, ставшее на период фильмов ведущей и самой распространенной расой во Вселенной, начало осваивать галактические просторы, межзвездными перелетами уже многие тысячи лет занимались древние расы. Вообще, какая-нибудь раса великих, древних и мудрых, а ныне вымерших, очень популярная тема в космической фантастике, да и в фэнтези тоже. Например, Предтечи из Хейло, или Жнецы из Mass Effect'а, вместе с их создателями, или Ктан в Вахе. Звездные войны в данном вопросе не исключение. Есть в нашей любимой франшизе древняя раса Целестиалов. Они же небожители, они же архитекторы. Уникальная раса, достигшая невероятного уровня технического развития. Они могли такое, что современникам Люка Скайуокера показалось бы магией. На момент 100 тысяч лет до фильмов это была доминирующая раса в галактике, деля вселенную со своими современниками, расами Гри, Шару, Ква, Калуми и Киликами. Что они могли? Да, казалось бы, почти все. Например, именно они создали станцию Балансир, вот уже десятки тысяч лет висящую в системе Корелия и радующая там туристов. Огромная хреновина почти фаллической формы, длиной в 350 километров и в 100 километров в ширину. При помощи своих притягивающих лучей она могла безопасно перетаскивать через пространство, в том числе через гиперпространство, целые планеты. С помощью нее была создана Корелианская звездная система. Да, вам не послышалось. Целестиалы искусственно создали целую планетарную систему со звездой. Систему с идеально точно выверенными орбитами каждой планеты. Причем Корелианская не уникальная в своем роде. Целестиалы также создали и несколько других планетарных систем. Долгое время Балансир была не более чем интересной декорацией в системе Корелия. Была до того невеселого момента, когда в 18 году после Явина случилось Корелианское восстание, также известное как Корелианский кризис. Восстание, направленное в первую очередь супротив Новой Республики. Говорим за это спасибо кузену Хана Соло. Вот этому дядьке, диктату Тракан Сал Соло. Диктат, если чё, это такой титул на Корелии. Очень деятельный был мужик, один из лидеров сразу двух корелианских восстаний, одно из которых оказало такое влияние на весь галактический шухер нахер, что случилась Вторая Галактическая Гражданская Война. Впрочем, она и без него могла бы состояться, учитывая все противоречия внутри Галактического Альянса. Ну так вот, этот товарищ, додумавшись, как пользоваться частью функционала Балансира, умудрился кинуть гравитационную тень на весь сектор Корелия, сделав там невозможным перемещение кораблей в гиперпространстве. Летать в гипере можно было только с его царственного соизволения. В перспективе этой штукой можно было бы накинуть гравитационную тень вообще на всю галактику, полностью парализовав межзвездные перелеты. И этим...
15: Отсюда, ребятки... Наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу.
1: Нефиговенькая игрушка, наверняка скажете вы, и таки будете правы. А ведь это всего лишь малая часть того, что смогла построить древняя раса архитекторов — Целестиалов. Вообще, там, на Корелии, очень интересный сыр-бор творился. Зело рекомендую к ознакомлению The Corellian Trilogy. Про нее почему-то редко вспоминают, однако чтиво интересное. Архитекторы не только планеты через гипер перетаскивали, они также умели создавать и уничтожать черные дыры. На это даже Раката не были способны. Так именно они создали уникальный кластер скопления черных дыр под названием Пасть — Мо-кластер. И все это ради того, чтобы заточить туда существо под названием Абилот. Себя оно, к слову, называло «Возлюбленная королева звезд», другие же именовали ее «Приносящая хаос», «Разрушительница», да с такой кличкой мадам лучше сидеть в заточении. Целестиалы могли чудить и с самим гиперпространством, вытворяя что угодно. Например, создавая гиперпространственные аномалии. Именно на их совести появление окружного гиперпространственного барьера. Разрыв ткани пространства-времени, соединяющий космос реальный и гиперпространство. Гравитационные вихри в космосе. Окружной гиперпространственный барьер представлял собой цепочку аномалий, полностью окружающую галактику и, как предполагалось, простирался также над и под галактическим диском. Аномалии не позволяли путешествовать в гиперпространстве всем, ну, кроме самих Целестиалов. Граница аномалии охватывала галактику не только по периметру, но и частью проходила сквозь нее. Наверняка вы задавались вопросом, почему колонизация галактики велась в основном вправо, а также вверх и вниз, но никак не влево по галактической карте. Почему в далекой-предалекой не любили ходить налево во всех смыслах? а вот именно из-за них, из-за гравитационных аномалий. На кой хрен оно было вообще нужно, так никто из исследователей внутри «Звездных войн» ответа не нашел. Высказывались разные теории. От желания защитить свои владения, то есть целую галактику от внешних визитеров, до желания самих архитекторов укрыться за барьером в неизведанных регионах, опасаясь мощи стремительно расширявших свою сферу влияния расы Раката. До того, кстати, побывавших некоторое время рабами архитекторов. Было это около 30 тысяч лет до событий фильмов. Также некоторые исследователи предполагали, что таким образом архитекторы защищались от Мнгал-Мнгала. Так называлась практически неуничтожимая разумная паразитическая форма жизни, похожая на черную слизь. По своей сути очень напоминала потоп из вселенной Хейло. Конечно, барьер из аномалий поизносился за десятки тысяч лет, и на момент событий фильмов не был полностью непреодолимым. Было несколько щелей, например, навигационная дырка была в системе Хелска. Это в секторе Давонбиан во внешнем кольце в квадрате L2, вот здесь на галактической карте. Именно через эту форточку просочились непрошенные гости из другой галактики, Южань Вонги. Ну и другие иногалактические гости тоже порой находили лазейки, например, Абаминор, существо расы роботов из другой галактики. Также барьер можно было ослабить или на время сделать в нем проход при помощи энергии силы. Именно это однажды провернул очень могущественный мастер-джедай Джорус Себейот, которого наши надмозги перевели как Джорус Гбаот, и так он и запомнился фанатам в русскоязычной фанатской тусовке. По всей видимости, силой в свое время проделывали проходы в собственном барьере и сами архитекторы. Именно через один из разломов устремился свой первый и последний полет исследовательский проект «Сверхдальний перелет» — Outbound Flight, коему посвящен одноименный роман, обязательный к прочтению. Как-никак, всеми любимый Тимоти Зан писал, старался, а вы, негодяи, не читаете, ай-яй-яй. Ну а как прочтете, обязательно переходите к его логическому продолжению, к роману «Путь уцелевшего». Прекрасная книга. Хотя и без искусственно созданных гиперпространственных аномалий, навигация в неизведанных регионах была тем еще геморроем. Черные дыры, прочие аномалии, хаотичное движение системы и всякой хрени. Там трудно было выстроить точные навигационные карты, хотя чиссы как-то справлялись, привыкли синенькие. И вот, услышав все изложенное, как вы думаете, насколько шустро архитекторы могли перемещаться сквозь гиперпространство? Ответ – почти мгновенно. Причем, возможно, даже без использования звездолетов, сами по себе в своей бестелесной форме. Хотя это только теория, но не фанатская теория, а теория, возникшая среди исследователей внутри самой далекой-предалекой галактики. Теория, имеющая право на существование. На это намекает хотя бы тот факт, что различных артефактов ЗВ-шных предтеч известно довольно-таки много, но не смогли найти ни одного их космического корабля. На планете Фурон-Тутха во внешнем кольце в квадрате S6 за 500 лет до войн клонов были обнаружены останки какого-то невероятно древнего корабля. Но археологи так и не смогли прийти к однозначному мнению, какая цивилизация его построила. Целестиалы, или Раката, или Калуми, или еще какая-то древняя раса. Так что подтвержденных обломков звездолетов архитекторов обнаружено не было. Даже части, даже кусочка. Ну и меняющая форму обезумевшая семейка Force Wielders как бы намекает на то, что этим энергетическим сущностям кораблей не шибко-то и надо. Трех их деградировавших представителей увидели в мультсериале The Clone Wars. Это те самые существа, условно названные отец, сын и дочь.
16: Ну и, конечно, какой-то женщины, потому что без нее у Авраама с Исааком вряд ли получилось бы создать целый народ.
1: Ну и факт существования этих чудом доживших до наших дней целестиалов говорит о том, что они с энергией силы были сильно на «ты», что также помогало мгновенно перемещаться среди звезд. Хотя лично я думаю, что какие-то космические корабли у них должны были быть, ведь та же станция «Балансир» вполне материальный объект, как и пара прочих их творений, техническому совершенству которых заслуженно завидовали все последующие народы галактики, мечтая скопировать.
17: Умеете? Могете?
1: Возможно, пытливый зритель уже хочет спросить, были ли альтернативы путешествию через гиперпространство? Так и да, были. Причем несколько. Ранее я упоминал о других расах, деливших галактику с архитекторами. Гри, Шару, Ква, Кауми и Килики. Все игравшие в замечательную во всех смыслах игру SWTOR Star Wars The Old Republic наверняка натыкались на вот этих головоногих существ с кучей щупалец. Но просто-таки радость для анимешной девочки из хентая. Встретить их, я имею в виду Гри, а не анимешниц, можно было даже на станции, одной из базовых локаций как для республиканцев, так и для имперцев. В игре довольно большой пласт сюжета связан с этой расой и их технологией мгновенного перемещения по галактике. Некоторые исследователи считали, что раса существовала более миллиона лет. Вполне возможно. Хотя Гри ко времени фильмов были уже частично выродившейся расой, забывших собственную историю. Те далекие времена они сами называли «самые древние и забытые дни». Освоив технологию перемещения в гиперпространстве, Гри начали осваивать галактику, создав множество колоний. Торговали со слаборазвитыми расами, едва достигших уровня средневековья. И с некоторыми даже делились технологиями. Они придерживались политики никогда не передавать технологии развивающейся цивилизации, если она теоретически не была способна разработать их сама. Довольно разумно. Со временем путешествия через гиперпространство показались Гри примитивными, и они пошли дальше, создав технологию гиперврат. Технологию, позволяющую соединять две точки в пространстве посредством разрыва, создание искусственного разлома в гиперпространстве. Врата бывали разных форм и размеров. Это могла быть небольшая арка, в которую протиснется лишь несколько тощих человек или проедет спидер. А могла быть и циклопического размера конструкция, через которую мог пройти целый флот. Примером второй калитки, созданной головоногими, были так называемые великие гиперврата — Grand Hypergate, выглядевшие вот так. Это как раз кадр из игры SVTOR. Находились они на планете Ассейшн, в секторе Вираги во внешнем кольце в квадрате К3. Это была одна из столичных планет расы Гри, так называемый портовый мир, откуда через великие гиперврата можно было отправиться в любую точку галактики, где были такие же хай-тек ворота. На онную конструкцию пытались в равной мере наложить лапы как республиканцы, так и имперцы, когда Гри попросили их о помощи. У них тогда всякие пакости начали устраивать повелители ужаса, Дредмастерс, кучка-вонючка очень зловредных могущественных ситхов, недавно вышедшая из-под контроля и мечтающая устроить веселый чат, угар и садомию в масштабах галактики.
18: Блядство, разврат, наркотики.
1: Ну а раз попросили помочь, когда же Республика и Империя Ситхов отказывались от крутых технологий? Обломилось, правда, в итоге и тем, и другим. Да еще и пришлось угомонить вот такую неведомую хрень, называемую вот так. Это существо когда-то было изгнано за пределы известной галактики расой Гри, но из-за козни повелителей ужаса едва не вернулось в галактику именно через эти гиперврата. Вот почему двери надо закрывать. Неведомо, что еще может сквозняком надуть из-за пределов галактики. Выигрыши по итогу остались только сами Гри. Так вот, врата. Перемещение в пространстве через них происходило мгновенно. Вот ты вошел в эту гиперкалитку, ну скажем, на Татуине, и в ту же секунду вылез на каком-нибудь преснопамятном Альдеране. Главное, чтобы в точке прибытия были соответствующие ворота. Хотя там врат не было. А вот на Тайтоне, родине Ордена Джедаев, такие ворота когда-то были. Сами джедаи пытались их найти, но так и не смогли. Навигацией через гиперврата заведовали соответствующие специалисты, носившие титул Гейтмастер, то есть привратник. Это были привилегированные члены общества, в совершенстве познавшие искусство управления пространством и гиперпространством. Только они знали, как их активировать, как поддерживать в рабочем состоянии и как вводить координаты. Со временем почетный титул превратился в нечто вроде титула религиозного. Раса Гри постепенно стала деградировать, общаясь со своими же старыми технологиями скорее по наитию, путем ритуалов, рефлексов, знаний, валяющихся где-то в глубинах сознания. Тем не менее, их молитвы и прочие пляски с бубном как-то работали. Что-то вот механику сами из Вархаммера запахло, вы не чуете? А остались ли гиперврата ко времени фильмов? Так и да, и еще было несколько рабочих. Но лишь несколько. Так что особо не попутешествуешь. А сами Гри уже давно позабыли, как создавать новые, деградировав до классического перемещения через гиперпространство. Слово «деградация» тут стоит писать в кавычках. По уровню технического развития Гри даже при жизни Палпатина превосходили подавляющее большинство рас галактики, в том числе по части перемещения через гиперпространство. Помните дивный парусник Дуку из второго эпизода? Да, вот этот. Так вот, при его создании использовались технологии Гри, с которыми Дуку смог выйти на контакт и, можно сказать, немного сдружиться. Парус был изготовлен из удивительной сверхтонкой и при этом сверхпрочной материи, способной улавливать и перенаправлять потоки тахионов. Свернутый парус мог поместиться у вас на ладони, а в развернутом виде занимал площадь в несколько квадратных километров. Или вот еще один пример, корабль полностью их конструкции, Grey Secant. Нечто немыслимое, способное на недостижимых для прочих рас скоростях перемещаться через гиперпространство и в том числе проходить через гиперврата. Корабль способный летать напрямую через гравитационные и гиперпространственные аномалии, в том числе могущий пересекать вышеупомянутый барьер, построенный целестиалами. Хотя это не удивляет. Довольно продолжительное время Гри и архитекторы не просто сосуществовали вместе, но и совместно создали целое множество технологических чудес. Конечно, в технологиях Гри в свое время были заинтересованы все ведущие государства галактики. Но всем им Гри выдали по губозакаточной машинке, а кто не понял, тем отвешали люлей. Во-первых, они разучились создавать многие свои технологические чудеса, а во-вторых, Гри не очень-то хотели делиться. Соваться же с оружием в руках в анклав Гри было попросту опасно, ибо то, что у Гри еще осталось и чем они не разучились пользоваться, могло запросто прихлопнуть любого желающего лезть не в свое дело. Так что даже император Палпатин предпочитал вести с ними задушевные дипломатические беседы и кое-какую мелкую торговлю. Гри даже снизошли до того, что позволили Галактической империи основать посольство на одной из своих планет, чего не удалось достичь дипломатам Галактической республики, в том числе джедаям. Гри жили себе спокойно в изоляции тысячи лет и желали продолжать жить так дальше. Они не одни такие. Этого также хотела в свое время другая раса, но им не позволили исторические обстоятельства. Я имею в виду расы Калуми и Ква.
19: Ква?
20: Не Ква, я говорю, как звать? Я Федорович, а ты?
1: Да, так и зовется Ква. Ну или Куа, кому как больше нравится произносить. Раса рептилоидов, привет РЕН-ТВ, с планеты Нибиру, тьфу, то есть с планеты Датамир. Да, тот самый, который потом станет царством феминизма с колдунством при помощи
20: планеты Безначаты.
1: Да, так и зовется Ква. Ну или Куа, кому как больше нравится произносить. Раса рептилоидов, привет РЕН-ТВ, с планеты Нибиру, тьфу, то есть с планеты Датамир. Да, тот самый, который потом станет царством феминизма с колдунством при помощи силы. Про девочек-ведьмочек в курсе все, а вот о том, что на Датамире когда-то обитала чрезвычайно развитая древняя раса Ква, народ как-то не очень-то в курсе. В том числе в самой далекой-предалекой галактике. Будем исправлять. Ква — это трехметровые рептилоиды, поголовно владеющие силой, которую они называли Power of the Cosmos — сила космоса. Силу они использовали не только для того, чтобы предметы двигать, молниями швырять или пошлые мысли в соседской голове читать. С помощью силы они могли создавать разномастные удивительные предметы, насыщая их мистической энергией этой самой силы. В том числе сила позволила им создать собственный аналог гиперврат, который Ква называли красиво. Врата бесконечности. Infinity Gate. Все-таки эта раса про творчество и поэзию, а не только про технологии. Последними полностью упарывались головоногие Гри, от которых Ква сильно отличались не только своей культурой, но и вообще взглядом на вселенную и отношением к другим расам галактики, в особенности к молодым расам. Тогда как Гри не только дарили технологии, но и продавали, а некоторыми расами правили, Ква были только разносчиками мудрости и технологий. Цитата. «Настроенный на силу космоса, мой народ путешествовал по галактике сквозь врата бесконечности. Порталы, мгновенно переносившие нас на огромные расстояния. Мы наблюдали за множеством миров и несли цивилизацию их народам». Конец цитаты. Ай, молодца! Хотя, возможно, малость приврали насчет привнесения цивилизации, так как это заявление только одного из Ква, мудреца Аанга, записанное им в голокроне собственного авторства. Может быть, приврал динозавр. Но кое-кому они все-таки точно дарили технологии, обучали мудрости, и если раса демонстрировала предрасположенность к силе, учили, как пользоваться оной силой. Постепенно расширяющееся государство Ква осваивало новые планеты. Они перемещались в гиперпространстве, осуществляя навигацию с помощью силы. На открытой планете сразу же строили врата бесконечности, связывая их с остальной сетью врат. И вот однажды ящерки прибыли на Лихон, родину расы Раката. Глазастики им сразу понравились. Ракатанцы, как и Ква, почти поголовно были форс-юзерами, причем с хорошим потенциалом. Вот только пользоваться своим даром Раката тогда не умели. Лишь некоторые представители расы могли что-то сотворить, что-то эдакое на подсознательном уровне, изучая силу методом тыка. Тыкали в основном друг в друга. Узрев большой потенциал, Ква начали обучать глазастиков использованию силы, а заодно делились с ними передовыми технологиями. Одновременно Ква попытались познакомить Раката со своей культурой и философией, привнести им свои представления о высшем благе, это не из этой вселенной, то есть о равновесии энергии в галактике, о созерцании высших материй, о том, как следует помогать молодым расам в развитии и прочее хиппи-подобное. Но ракатанцы были парнями практичными, алчными и воинственными. Сила для них была не высшей энергией, которую следует изучать и к которой надобно относиться с уважением. Сила для раката была всего лишь инструментом, оружием. В какой-то момент, точную дату официалы придумывать не стали, Раката попросили Ква поделиться технологией создания врат бесконечности. Ящерки, уже почуяв неладное, вежливо отказались. К Когда же Раката от просьб перешли к требованиям, Ква поняли, что дело пахнет керосином, и начали паковать чемоданы, отправляясь куда подальше от неблагодарных учеников. Эта самая неблагодарная школота гостивших у них учителей так просто отпускать не захотела, и на Лихоне состоялось грандиозное сражение. Ква, понимая, какой вред галактике могут причинить их врата бесконечности, ежели окажутся в неправильных загребущих руках яйцеголовых глазастых, решили врата уничтожить. Собственно, битва и разразилась возле врат. Пока часть Ква эвакуировалась, а другие ворота ломали, отряд Ква сдерживал наступление ракотанцев. Получилось. Врата уничтожили. Агрессивных учеников на несколько тысячелетий запечатали на Лихоне. Впрочем, они потом оттуда все равно выберутся, к вящему удивлению древних рас. В особенности самих Ква, Гри, Киликов и порядком охреневших архитекторов.
19: Surprise, motherfucker!
1: Почему Ква просто не свалили с Лихона дружной кучей, оставив ракотанцев в гордом одиночестве с целыми воротами, захлопнув дверь с той стороны? Ква предполагали, что Раката рано или поздно разберутся, как работают врата бесконечности, и наделают много бед. Дело в том, что межзвездную калитку можно было использовать не только для перемещений, но и как оружие невероятной разрушительной мощи. Врата бесконечности работали на энергии силы и могли ее аккумулировать. Толковый могущественный форс-юзер мог направить огромные волны энергии врат в любую точку галактики, что называлось Infinity Wave – волна бесконечности. Чем ближе была точка удара, тем сильнее были последствия. Волна могла засосать в гиперпространство целую планету, а если накопленный вратами заряд был особенно мощным, то и

0: По пути она перебила множество кви. Это такие полуразумные ящерицы, в которых деградировали некогда могущественные ква. Находку тетенька решила использовать не по назначению, как оружие. Путешествовать по галактике мгновенной телепортации ведьме было не шибко интересно, а вот снести нафиг Корусант ей очень уж хотелось. Там ведь джедаи обитали, к которым у ведьм были давние претензии, так как те несколько раз к ним наведывались, а после чего случалась поножовщина и посевовщина. Нелюбовь к джедаям яро пылала в сердцах датамирских ведьмочек, даже несмотря на то, что в расширенной вселенной ведьмы появились именно благодаря джедаям, рыцарю-джедаю Алия. Эта феминистка со световым мечом жила-поживала около 600 лет до Явина. Ох, знала бы она, кого породит. Впрочем, большинство кланов датамирских ведьм были вполне вменяемыми и втебяемыми. Это клан ночных сестер в основном всякую фигню творил. Как вы знаете, в новом каноне историю ведьм переписали. К сожалению. Глубочайшему сожалению. И планету Датамир извратили до неузнаваемости. Ну да ладно. И вот эта ведьма Залем в 31 году до Явина, понимая, что нашла, попробовала создать волну бесконечности, чтобы уничтожить Корусант. Как вы понимаете, у тетеньки ничего не вышло. Разрушительные хотелки ведьмы разбились, как малолитражка об бетонную стену. Непреодолимой преградой в данном случае выступил рыцарь-джедай Квинлан Восс. Ну и правильно, не во всех же галактических делах каждой бочке затычка должны быть Квайгоны, Оби-Ваны и прочие Энакины Скайуокеры. Квинлан Восс стал хранителем звездного храма главных врат после победы над червем Вуффа. И когда внутренняя система безопасности самого храма признала джедая достойным. Затем, когда ведьма Залем запустила волну бесконечности в направлении Корусанта, Восс обратил волну вспять и направил ее обратно к источнику, что привело к разрушению главных врат бесконечности. Одних из последних врат в галактике, все еще остававшихся в рабочем состоянии. Теме общения датамирских обезьян в юбках с гранатой, Made in Qua, посвящена интересная арка Infinity's End из серии комиксов Republic, номера с 23 по 26. Упоминание врат бесконечности можно найти и в других произведениях. В особенности в весьма специфичной и малоизвестной серии повести The Clone Wars Secret Missions. Врата являются частью сюжета второй повести серии, которая называется Curse of the Black Hole Pirates. Герои использовали врата для мгновенного перемещения в пространство чисов, вызвав немалое удивление у синекожих.
1: О, курва!
0: Но вернемся к курва, к ква, когда они еще были на пике своей мощи. Несколько тысячелетий спустя, а именно около 27 тысяч лет до Явина, то есть до событий фильмов, ква снова пришлось повоевать, на сей раз с упомянутыми ранее Гри. И те, и другие использовали аналогичные способы перемещения через пространство, врата, гиперпространственную телепортацию. Разве что технологии их создания были разными. Врата ква были созданы силой и использовали энергию силы, в то время как врата Гри были сугубо технологическим чудом. Энергии, выделяемые разными типами врат при перемещении, мешали друг дружке. Вот вам и повод для драки. Хорошей большой драки. Велотекущая война между ящерицами и головоногими длилась около 1000 лет, пока мордобой не пришлось прекратить из-за угрозы расширяющейся так называемой бесконечной империи тех самых Раката, которые, едва появившись на галактической арене, сразу же умудрились всех за... всем надоесть с большой буквы Z. Конфликт утих сам собой. Раката тоже перемещались по гиперпространству по-своему. Мы, публика фанатская, благодаря двум легендарным великолепным играм Котор и одной СВТОР, имеем некоторое устоявшееся заблуждение относительно этих глазастых маньяков-завоевателей. Дескать, по технологическому уровню они не знали себе равных среди рас современников. Да и потомки могли только нервно курить в сторонке, с умилением и завистью смотря на достижения ракатанцев в науке и технике. Отчасти это верно. Удивительная звездная кузница, умевшая штамповать корабли и оружие быстрее, чем ваша бабушка блинчики. Тюрьмы разума, куда можно было заключить не тело, но душу осужденного. Великолепная, очень производительная электроника, почти неубиваемые боевые роботы, технологии стазиса, генетика и много чего еще. Но вот с гиперпространством у них как-то не сложилось. И этому несказанно радовались все молодые расы галактики, которые получили возможность свободно развиваться без диктата и без оккупации Раката. Впрочем, повезло не всем, и некоторые расы, такие, например, как древние обитатели Татуина, когда он еще был зеленым раем, все же стали рабами ракатанцев. Выше я уже отмечал, что Раката не хватило ума постичь и скопировать технологию врат бесконечности расы Ква. Из-за этого им пришлось изобретать собственные способы, как долететь из пункта А в пункт Б, не залетев при этом в пункт Жо.
2: Вы пьяны? Ква шатает.
3: О, сначала направо, потом налево. Ты понял, Кузьмич?
4: Нет.
3: Спасибо, родной!
0: Их технология называлась Force Drive — силовой двигатель. Как вы наверняка знаете, подавляющее большинство технологий Раката было основано на использовании энергии силы, что и неудивительно, так

0: как в этой расе почти поголовно все форс-юзеры. Разумеется, речь о древних временах. Тогда отсутствие способности контактировать с великой силой у Раката считалось инвалидностью, и такие представители расы долго не жили, считаясь уродами. Но как работал ракатанский гипердвигатель? Для начала приведу цитату из дополнения The Essential Guide to Warfare. Кстати, эту книжку вам нужно обязательно иметь у себя в коллекции со всеми дополнениями. Зело полезный источник, я ее выкладывал в моей группе в Telegram со всеми примечаниями и официальными комментариями. Ссылку на группу вы найдете в описании под видео. Так вот, цитата. В диалоге с генералом Урхулу Куруменге доктор Инсмот Боуэн сказал: «Гипердвигатель ракатанцев был бесполезен для перемещения между произвольными точками в реальном пространстве, генерал. Он так не работал. С его помощью они могли перемещаться к мирам, обладающих сильным проявлением энергии силы. Иными словами, миров полных жизни». Конец цитаты. Уважаемый доктор Инсмот Боуэн был весьма точен в своем анализе конструкции их двигателей. Да, ракатанцы не могли прыгнуть куда захотят. Но связано это было не столько с механической частью гипердвигателей, которые по своей конструкции были довольно близки к гипердвижкам будущих народов галактики, сколько связано это было с проблемами навигации. Для этого также использовалась сила. Эти самые средоточия ее энергии, которые ракатанские навигаторы использовали как маяки. Раката так и не додумались создать навигационные маяки с источником этой самой силы, хотя технологически вполне могли бы это сделать. Вот и приходилось им скакать только туда, где сила проявлялась особенно ярко. Такие естественные маяки ракатанские навигаторы могли ощутить с расстояния в тысячи световых лет. Места средоточия силы в Звездных войнах называются Force Nexus или Vergence — конвергенция. В галактике такие места не сказать, чтобы слишком редкие. Встречаются они в том числе и там, где разумной жизни нет, но где в свое время случилось нечто, что произвело огромный выброс энергии силы. Например, Руусан, где за тысячу лет до событий фильмов состоялось последнее грандиозное сражение новых ситских войн. Именно поэтому бесконечная империя Раката насчитывала в своем составе всего лишь, в кавычках, 500 колонизированных планет, а также планет, где они обустроили свои колонии для контроля над порабощенными народами. Если цифра 500 вам кажется большой, то взгляните на карту галактики. Ракатанские колонии были разбросаны по всей вселенной. Осваивать новые миры, тем более планеты незаселенные, где нет ярких проявлений силы, им было непросто. Туда им банально было очень трудно добраться. Но сила использовалась не только для навигации, но и как топливо. Первые гипердвигатели Раката напитывали свои собственные энергии силы, а потом мучительно поддерживали их работоспособность в течение всего полета. Но очень быстро глазастая воинственная публика додумалась. Не просто же так, у них такая башка огромная. Что в роли топлива лучше использовать рабов среди покоренных ими народов? Логично. Зачем тратить силы своей расы, когда в галактике хватает всяких унтерменшей с даром силы? Топливный бак, если его так можно назвать, корабля Империи Раката выглядел вот так. Огромный зал с капсулами-гробами, внутри которых находились рабы-форс-юзеры. Их тела подключались кабелями и аккумуляторами к гипердвигателю. Немного похоже на то, как в другой вымышленной вселенной один сиделец на золотом унитазе, золотом троне, использовал псайкеров, чтобы поддерживать работоспособность своей лампочки-маяка, видимой через варп-навигаторами. Передача своей энергии силы в накопители гипердвигателей была процессом очень утомительным и болезненным. Но Раката мало заботились о комфорте своих рабов, как и об их образовании. Лишь единичные рабы хоть как-то были обучены использованию их ракатанских технологий. Это был дар, высшая привилегия, какая могла быть дарована рабу за проявление особой преданности и полезности. Возможно, когда-нибудь Раката смогли бы усовершенствовать свои гипердвигатели и наладить навигацию, но в 25200 году до Явина случилась известная масштабная эпидемия, названная просто и очевидно ракатанская чума. Что оно было такое и почему возникло, так и осталось загадкой, в том числе загадкой и для самих Раката. Будущие ученые других рас, исследовавших древнюю цивилизацию, так и не сошлись в едином мнении о происхождении чумы. Но факт остается фактом. Почти вся раса Раката за короткое время лишилась контакта с силой. Для них это имело еще более разрушительные последствия, чем для нас в реальности стало бы мгновенное исчезновение электричества. Ракатанцы не просто утратили возможность использовать собственные технологии, но и страдали физически, вымирали. За пару лет чума убила миллиарды ракатанцев. Видимо, поначалу Раката не восприняли угрозу всерьез. А затем простая, вроде бы, болячка превратилась в явление писца, причем явно набравшего массу. Кризисы у Раката случались раньше, но прибытие крупного пушного зверя на сей раз стало последним в истории расы, просуществовавшей много тысяч лет. Порабощенные ими народы, увидев, что у еще недавно могущественных хозяев-рабовладельцев сила не пингуется, модем в башке завис, техподдержка не отвечает, решили организовать своим поработителям немедленное превращение в ошибку. ошибку 404. Ай да, бить яйцеголовых глазастых.
1: Начинайте мочить козлов. Мочи козлов!
0: Чума и восстание рабов добили ракотанскую цивилизацию. Впрочем, бесконечная империя и без того уже начинала шататься. Незадолго до вспышки чумы раката начали увлеченно бить друг дружку морды, вспомнив кто, кому, когда в прошлом на любимый мозоль наступил. Бесконечная империя ведь никогда не была по-настоящему единым государством. Там хватало внутренних политических дрязг, борьбы за власть, клановых разборок. Началась ракотанская гражданская война. Часть раката во время внутренней смуты поспешили дистанцироваться от бесконечной империи, и кое-кому в итоге удалось выжить. Самые умные сказали: «А идите-ка вы нафиг! Наша хата с краю, никого не знаю». Прихватили с собой личных рабов и свалили в закат с родного Лихона и пары прочих колоний в область космоса, которая нынче носит название «Неизведанные регионы». После начала эпидемии за ними потянулись и те, кто еще не был заражен, кто еще сохранил кое-какую связь с силой. Область космоса, где поселились добровольные изгнанники, потом получила название «Ракотанский архипелаг». Очень небольшая область пространства в неизведанных регионах. Но невеселый процесс деградации цивилизации добрался до них и там. В итоге общество развалилось на несколько племен, в котором немногие жрецы и воины сохранили связь с силой и кое-как могли пользоваться своими же собственными древними технологиями, в том числе технологиями перемещения через гиперпространство. И лишь два племени могли не только использовать, но и воспроизводить свои древние машины. Это племена Макатак и Тулпаа. В таком виде осколки некогда великой могущественной цивилизации прожили следующие тысячелетия, неизвестные большей частью галактики и даже не обнаруженные республиканскими исследователями космоса. Было бы интересно, если бы они полностью исцелились от чумы и снова попробовали бы вернуть свое. Большинство других племен, постепенно теряя связь с силой, деградировали в итоге до технологического уровня средневековья, а где-то и того глубже, до каменного века. Аналогичная деградация случилась и с теми раката, что оставались в известной части галактики, чудом пережив чуму и восстание рабов. Наиболее интересна судьба ракотанцев, переживших следующие 20 тысячелетий, показана в SVTOR.
2: Впрочем, это уже совсем другая история.
0: Совершенно уникальную, собственную технологию перемещения между звездами изобрели вот эти удивительные, странные и в чем-то даже пугающие существа, много знавшие о великой силе. Раса называется Айнгтии, обитающая в пространстве, известном как разлом Катол. На галактической карте это вот здесь, во внешнем кольце, в одноименном секторе Катол. А вот карта самого разлома Катол, представлявший собой обширную туманность пыли и газа, в котором зарождаются звезды. Летать там обычным способом с обычными же гипердвигателями невероятно трудно. Максимум, что у вас получится, микропрыжки на половинку или на один световой год. В реальности это дофига, но вот в масштабах нашей любимой далекой галактики очень-очень близко. Как магазин шаговой доступности, куда вы ходите каждый день за хлебушком. Многие исследователи считали Катольский разлом рукотворным, очередным порождением рук Целестиалов. Не просто же так их архитекторами зовут. И сила была сильна там. Разлом вызывал галлюцинации у тех, кто находился в его окрестностях. А форс-юзеров вообще колбасило так, что на наркоте можно было сэкономить. Естественно, самая развитая раса, обитавшая в таком неприветливом месте, вынуждена была изобрести собственный способ перемещения. И таки изобрела. Известный королианский контрабандист, путешественник и вольный торговец Жорж Кардас так описал корабли Айнгти. Их звездолеты не похожи на наши. Вы заметите это во время битвы. Вместо того, чтобы использовать гипердвигатели и путешествовать в гиперпространстве, они способны мгновенно перемещаться из одной точки в другую по собственному желанию. Их корабли имели органическую природу, но не имели ничего общего с живыми кораблями южань-вонгов. У Айнгтии существовала своего рода симбиотическая связь со своими кораблями. Особенно это касалось монахов-паломников Айнгти, путешествовавших по святым местам, нексусам, наполненным энергией силы. Каждое судно, которое они называли Санхедрим, выращивалось отдельно безо всякого проекта, чертежей и планов. Оттого было уникальным. Но все их объединяло одно – возможность мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую при помощи уникальной технологии и энергии силы. Все Айнгти были форс-юзерами, причем довольно могущественными. Они разработали собственные методики изучения и использования силы, имевших мало общего с джедайскими или ситскими. Впрочем, применяемый ими прием не был уникальным. Телепортация с использованием силы была известна джедаям, известна ситхам, а также некоторым другим орденам и культам галактики. Например, телепортироваться умели даже датамирские ведьмы. Они знали и практиковали этот фокус не только в новом каноне, но и задолго до Диснея в расширенной вселенной. Еще в качестве примера можно привести Дарт Джейдуса или Дарт Фобос, или же всем известного Вишейта. Последний в совершенстве освоил искусство телепортации, хотя перемещаться таким образом он мог лишь на небольшое расстояние. А из джедаев телепортироваться умели Люк Скайуокер и его сын Бен Скайуокер. Этому их как раз научили монахи Аэнг-Ти в 43-м году после Явина, а конкретно монах Тадар Ро. Но ни один из джедаев или ситхов не мог того, что умели Аэнг-Ти. Только они достигли в этом деле подлинного совершенства, усиленного специальным устройством на борту их кораблей. В переводе с языка Аэнг-Ти их способ перемещения в космосе назывался «сворачивание пространства», или же по-английски «fold space». С помощью этой методики они перемещали не только корабли, но и самих себя или же любые предметы. Блин, а ведь у них наверняка очень хорошо работает почта, и курьеры безработные сидят. Захотел пиццу, напряг мозг, активировал силу, хлопнул в ладоши и трах-тибедох, она телепортировалась к тебе на тарелку. Захотел девицу, сочную, красивую, грудастую, щелкнул пальцами и...
3: Молодец, Фатима. Хорошо. Погоди, Фатима. О, какая у тебя Фатима?
4: Срамота.
0: Да. Что-то меня заносит. Точно неизвестно, как именно это работало, но оно работало. Благодаря этому Санхедрим и Аэнг-Ти легко избегали конфликтов. Если кто-то хотел на них напасть, они часто попросту бесследно исчезали. Разрывали силой ткань пространства и мгновенно оказывались на расстоянии в десятки, а то и в сотни световых лет. Хотя, если было нужно, Аэнг-Ти могли прилично навалять. Их невероятно совершенные органические корабли были хорошо вооружены невиданным оружием, способным мгновенно уничтожать даже звездные разрушители или же полностью их обесточивать. Хотя основным способом борьбы с другими кораблями был внезапно таран. Санхедримы очень прочные. Таранным ударом, усиленным силой, они легко развалят хоть тот же звездный разрушитель, сильно превосходящий санхедримы по размеру. Они, как правило, были не длиннее 300 метров. Если бы не миролюбивый характер Аэнг-Ти и их увлеченность силой, а также желание жить подальше от других цивилизаций, ох, галактике бы не поздоровилось. Пытались ли исследователи других рас, изредка посещавших Аэнг-Ти, познать таинство их корабельной телепортации? Конечно же пытались, но в итоге все приходили к одному мнению.
5: Сложна, непонятно, чё к чему?
0: Куда как проще и понятнее было с технологиями Раката. Порабощенные ракатанцами расы галактики, а также те немногие, что смогли от них отбиться, с завистью и с интересом посматривали на технологии глазастых завоевателей. Хотели сделать так же или нечто похожее. В одной звездной системе сидеть ведь скучно. Хочется куда-то слетать, галактику посмотреть. Хотелось, но не моглось. Ближе всего к открытию таинства путешествия через гиперпространство в древние времена приблизились Гассамы и Деворонцы. За 27 тысяч лет до событий фильмов они изобрели так называемый Tumble Drive. Даже не знаю, как это красиво перевести на русский. Дабы не ломать язык, буду называть гипердвигателем. Хотя технология там была другой. Вы наверняка сейчас обратили внимание на дату. Гражданская война Раката вместе с чумой завершились в 25200 году до Явина. А эти ксенотоварищи собственный гипердвижок изобрели за 1800 лет до падения Бесконечной Империи и за 2000 лет до того, как гипердвигатель изобрели Корлеанцы и Дуросы. Как так вышло? На самом деле это случилось из-за редкона, редактирования канона «Звездных войн» с целью устранения нестыковок. Так уж вышло, что старые авторы как-то упомянули о колонизации Фиуции Гассамами, указав дату до изобретения гипердвигателя. Для справки, родина Гассамов, планета Кастел, на галактической карте находится вот здесь, регион колоний квадрат М9, а вот Фиуция во внешнем кольце, в секторе Таниум в квадрате R6, вот здесь. Как вы видите, путь не близкий. Без гипердвигателя или его аналога добраться туда решительно невозможно. Как и невозможно хоть как-то поддерживать связь между колонией и метрополией. Упс, ошибочка свышла, сказали авторы. Надобно было исправить. И таки исправили. Можно было бы сказать, что древние историки просто ошиблись с датами, и на самом деле колонизация была позже, уже после появления гипердвигателей. Но авторы франшизы Star Wars решили объяснить факт ранней колонизации тем, что внедрили в лор альтернативную технологию перемещения в гиперпространстве, которая лишь напоминала поздние гипердвигатели, но имела с ними мало общего. Таким образом, мы получили альтернативный способ перемещения в гиперпространстве. Об этом кратко описано в замечательной книжке The Essential Atlas. Всем рекомендую приобрести хотя бы электронный вариант. Если не сможете найти ее в сети, загляните к нам в Telegram. Отправлю вам PDF-файлик. Только мне ясно, что собой представлял этот Tumble Drive. Известно лишь то, что устройство позволяло совершать гиперпрыжки на очень небольшие расстояния, чуть ли не в пределах видимости телескопа. И известно, что точность получалась на уровне, а вон примерно куда-то туда, с надеждой на авось. Естественно, о каком-либо серьезном освоении космоса с такой примитивной и очень опасной технологией не могло быть и речи. Что интересно, аналогичный тип двигателя, то есть Tumble Drive, присутствует и в так называемом новом каноне тоже. Вообще удивительно, что история освоения галактики, изобретения гипердвигателей в новом каноне и в расширенной вселенной практически идентичны.
4: То же самое, мать твою!
0: Без технологии перемещения в гиперпространстве даже в соседний сектор пришлось бы лететь около световой скоростью — сотни и тысячи годков. Как-никак протяженность галактики составляет 120 тысяч световых лет. В ней насчитывалось 7 миллиардов 100 миллионов звезд, из которых 3 миллиарда 200 миллионов сформировали вокруг себя пригодные для жизни звездные системы. Попытки колонизации предпринимались едва только раз и выходили в космос. Существовали так называемые Generation Ship — корабли поколений. Это огромные древние звездолеты, использовавшиеся для колонизации миров до появления гиперпространственных путешествий. Назывались они так именно потому, что там жили поколениями. То есть первые отправившиеся в космос колонисты понимали, что они не увидят новых планет. Увидеть их и, возможно, даже заселить смогут только их далекие потомки — внуки, правнуки или даже праправнуки. Корабли поколений были полностью автономными. Там были не только жилые помещения, но и фермы для выращивания еды, учебные классы, мастерские, какой-нибудь мини-заводик и прочее и прочее. То есть полноценный самодостаточный город в космосе, летящий хрен пойми куда. Представьте забавную историю. Корабль поколений отправился за сотни лет до изобретения гипердвигателя к планете для потенциальной колонизации, которую их далекие предки увидели когда-то в телескоп. И вот, спустя множество поколений жизни в космосе, когда люди уже изменились внешне под влиянием жизни на корабле-городе, изменились культурно, так как весь их быт был подчинен обитанию в космосе, когда они все-таки добираются до конечной точки маршрута, а там уже живут те, кто придумал гипердвигатель и прилетел лет так энцать назад.
6: Самолеты летят, колеса терлись, а вы не ждали нас, а мы примерно...
0: Интересный ведь был бы сюжет. Жаль, никому из тех, кто расширяет лор Звездных войн, не пришла в голову эта светлая идея для написания пусть не романа, но хотя бы рассказа. Если вы пишете фанфики, то вот вам идея. Но еще до изобретения гипердвигателя колонизационные корабли медленно эволюционировали. Со временем корабли поколений сменились на так называемые спящие корабли. Случилось сие в системе Корос, одном из древнейших мест обитания людей. Для справки, Корос находится на карте вот здесь, в мирах глубокого ядра. Да, это тот самый Корос, где потом будет создана величественная империя Тета, о которой вы должны были слышать. Корос был колонизирован очень-очень давно, едва ли не до появления бесконечной империи Раката. Был колонизирован одним из кораблей поколений. Колонизация оказалась успешной. За несколько тысяч лет они достигли высокого, по тем древним временам, уровня развития. Да, и в последующие тысячелетия всякий раз подтверждали свой высокий статус на галактической арене. Мало кто знает, что столичный мир системы Корос, известный как Корос Главный, был вторым в истории Экуменополисом после Корусанта, то есть планетой-городом. Около 30 тысяч лет до событий фильмов обитатели Короса, сумев кое-как дать звездюлей непрошенным гостям Раката и захватить их корабли, начали на их основе создавать что-то свое. Глазастые почему-то решили не мстить за такое откровенное унижение их галактического гегемонного величества. Завоеватели ускоренно свалили с мыслью, публика тут недружелюбная и планета вообще дотационная и не имеющая стратегического значения. Конечно, воспроизвести технологии сдриснувших с мокрыми портками горе завоевателей они не могли, как не пытались, ибо не имели такого таланта управления силой. Но на основе ракатанского дизайна они склепали собственные звездолеты для путешествия внутри своей системы, для внутренней колонизации, а также создали дальние колонизационные корабли для освоения других систем. Но этого было мало. Создавать очередные корабли поколений — так себе затея. Не модно в нынешнее античное время. Затем на родной планете коросцы обнаружили залежи карбонита и освоили технологии его использования. Это, напомню, та самая гадость, в которой заморозили Хана Соло в пятом эпизоде. С помощью карбонита они научились замораживать будущих колонистов и в таком спящем состоянии отправлять к далеким звездам. Эти колонизационные корабли так и назывались — Sleeper Ship — спящие корабли. Но колонизировать другие миры так возможно, а вот взаимодействовать между колониями получится с большим трудом, если вообще возможно. К тому же саму технологию назвать безопасной было нельзя. Помните, сколько часов колбасило Хана Соло после разморозки? А ведь его заморозили во времена, когда технология работы с карбонитом была отлажена до совершенства. И заморозили всего лишь на один год. В былые времена гибернационная болезнь, она же карбонитовая болезнь, была серьезной угрозой жизни. Некоторые колонисты умирали сразу после разморозки или через несколько часов. Могли обрести вечную слепоту или необратимые повреждения мозга. Представьте, как обидно прилететь в замороженном виде на новую планету и даже не суметь ее увидеть из-за слепоты.
7: Обидно, клянусь, обидно, ну...
0: Но прогресс не стоял на месте. Одновременно с первыми попытками Гассамов и, независимо от них, Деворонцев создать первую собственную гравицапу для перемещения через гипер, пытались изобрести нечто свое и другие расы. Дело шло медленно, с переменным успехом, но все-таки шло. Особенно ускорился процесс после массового вымирания Раката, оставивших после себя в нетронутом виде свои технологии, на которые сразу же наложили загребущие лапы их бывшие рабы, пытаясь сделать реверс-инжиниринг. Свои собственные гипердвигатели пытались создать дуросы, хирглики, барагвины и, конечно же, люди с Натрона. Так в древности назывался Курусант. Еще до изобретения технологии собственного гипердвигателя, как относительно компактного устройства, помещающегося внутрь звездолета, появились так называемые гиперпушки или гиперпространственные пушки. На агалицком наречии это звучит как Hyperspace Cannon. Выглядело оно как орбитальная пушка-труба, висящая на высокой орбите за пределами гравитационного колодца планеты. Официальных иллюстраций пушек у нас нет, ибо официалы ленивые жопы и рисовать не стали. Поэтому я попросил нейросеть изобразить нечто подобное по имеющемуся текстовому описанию. Технология запуска корабля была довольно простой и очевидной на первый взгляд. А после длительных расчетов пушка наводится на нужный вектор, на нужную планетарную систему. Затем корабль заряжается в пушку, аки-ядро разгоняется там на мгновение до скорости света и прорывает ткань пространства, выходя в гиперпространство. Звучит достаточно просто, однако этому изобретению предшествовали тысячи лет проб и ошибок, десятки тысяч или даже миллионы смертей колонистов. Но когда технология была отважена, способ перемещения все равно был небезопасным, хотя и более быстрым, чем спящие колонизационные корабли, тащившиеся десятки, а то и сотни лет своим ходом в реальном пространстве. Мало закинуть звездолет в гиперпространство, надо ведь еще и умудриться его как-то оттуда достать в конечной точке маршрута. Иначе он полетит дальше и превратится в пыль, размазавшись об какую-то гравитационную тень. Представьте, сколько десятков, если не сотен испытательных судов было потеряно навечно в гиперпространстве, прежде чем исследователи, в первую очередь человеческой цивилизации, научились не только входить, но и выходить из гиперпространства. В гипере ведь можно было буквально застрять на столетия и даже тысячелетия. Конечно, не так, как в варпе во вселенной Вархаммер, но все же. В то неприветливое место, если зайдешь, то хрен потом выйдешь даже с полем Геллера. Можешь запросто выбраться из варпа через сотню-другую лет, а то и вовсе переместиться назад во времени. В «Звездных войнах» переместиться во времени назад с помощью гиперпространства было нельзя, а вот зависнуть во времени и таким образом случайно скакнуть вперед, угодив в аномалию, вполне можно было, и изредка даже случалось. Чтобы сей оказии с путешественниками не бывало, в далекой-далекой галактике есть так называемые релятивистские щиты, позволяющие стабилизировать ход времени. То есть, чтобы время внутри судна, движущегося в гиперпространстве, совпадало с ходом времени в реальном пространстве. Без релятивистского щита может случиться так, что для тебя пройдет пара часов, а в реальном пространстве пара столетий. Казалось бы, ну и хрен бы с ним, с этим замедлением времени. Летаем в гиперпространстве себе спокойно, а за этот промежуток времени не стареем. Но нет. Без специального экранирования судна, гиперпространство могло очень негативно отразиться на здоровье незадачливого путешественника, вплоть до откидывания копыт. Ну или наоборот, быстро состаришься. А уж если релятивистский щит не только отказал, но и ты угодил в гиперпространственную аномалию и застрял там, ну, будет плохо. Приведу парочку примеров. Взгляните на вот это офигевшее лицо. Зовут обладателя лица Босбит Матарчер. Обычный путешественник, прославившийся совсем не так, как ему бы хотелось. Он был уроженцем планеты Деламет, которая находится в секторе Рсейк во внешнем кольце в квадрате N12, вот тут на карте. Та еще жопа мира. В какой-то момент Босбита задолбала разруха на родине, и он решил поискать счастье в другом конце галактики. Как сказал бы известный персонаж из фильма «Брат 2»:
8: «Сегодня родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь».
0: С мыслью «пора валить» наш поросенок Петр погрузил пожитки на свое нехитрое судно, купленное по дешевке, и прыгнул в гиперпространство. Было это в 212 году до Явина. Он даже не заметил, как у него отключился релятивистский щит и как он угодил в гиперпространственную аномалию. Для Босбита полет продлился всего лишь пару часов, а вот во всей остальной галактике прошло ни много ни мало 190 лет. Вылез он из гипера в 22-м году, аккурат перед началом войн клонов. Обалдевшего путешественника и его антикварный звездолет заметили сразу. Вскоре история Бозбита Матарчера попала в региональные новости, а оттуда дошла до крупнейших СМИ галактики, в том числе до Golnet News. Хороший ведь инфоповод. Бозбит, которому случайно исполнилось 225 стандартных лет, внезапно стал знаменитостью. Обычно отключение релятивистского щита не приводит ни к чему хорошему. Обычно со смертельными последствиями. Но ему повезло, оттого он получил свою минутку славы. А еще Бозбит узнал, что его родная планета, с которой он так хотел сбежать, за 190 лет превратилась из силой забытого нищего захолустья в довольно зажиточный мир. Естественно, туда он поспешил вернуться. Интересный способ улучшить свою жизнь, не правда ли? Интересно, если я зависну в гиперпространстве или погружусь в стазис лет эдак на 50? Одна страна на букву У превратится в место, где захочется жить хоть кому-то, кроме глистов и бактерий? Или будет ли она вообще? Ну, да и хрен с ней. Случай номер два оказался еще более продолжительным по времени и касался уже носителей светопалок в руках и силы в списках талантов. На календаре 5000 год до битвы при Явине, то бишь 5000 лет до событий фильмов. Идет великая гиперпространственная война между Первой империей ситхов с одной стороны и Галактической республикой с орденом джедаев и прочими примазавшимися со стороны второй. Великий лорд ситхов Нага Садоу поручил одному из своих лордов помельче по имени Сесс Роган встать во главе команды дредноута Предвестник Харбингер и в компании с еще одним дредноутом, носившим имя Знамение Омен, под командованием еще одного лорда ситхов Яру Карсина отправиться в систему Фейган и притащить оттуда груз руды Линган, который использовали при создании световых мечей, мечей со стальным клинком, и из нее же были сделаны некоторые артефакты ситхов. А также ее можно было использовать для усиления возможностей форс-юзера. В общем, полезная вещь. И вот это вот предвестнику и еще нескольким ситхским кораблям нужно было забрать и доставить в расположение главных сил воинства ситхов, дабы продолжить войну воевать супротив джедаев. Сесс Роган, которому доверили эту миссию еще недавно, сам был джедаем, но переметнулся на темную сторону и присягнул на верность Наги Садоу. Его бывший учитель Релен Друур вместе со своим вторым падаваном по имени Древ Хасин не согласились со сменой силовой и политической ориентации недавнего товарища. Отправились сделать еретику Секир Башка. Они не только смогли пробраться на предвестник, но и, дабы кораблик никуда не слинял, саботировали его гипердвигатель. Ситские гипердвижки того времени и так были той еще ненадежной хреновиной, а тут еще и джедаи свои мозолистые руки внутрь сунули. Дальнейшее подробно описывать не буду, ибо оно нам не важно. Там была схватка на световых мечах, попытка протаранить капитанский мостик предвестника, случайный таран оным союзного знамения и в итоге бесконтрольный прыжок в гиперпространство. Кстати, знамению и его команде повезло больше всего. Корабль сбился с курса, улетел одна сила знает куда и приземлился на отдаленной никому неизвестной планете Кэш в районе дикого космоса. Выжившие со знамения не растерялись и неплохо освоились на новом месте, за 5000 лет создав полноценную цивилизацию, известную как затерянное племя ситхов. Этой публике посвящена увлекательная серия комиксов, рассказы и в серии романов из 9 книг Fate of the Jedi племя играет далеко не последнюю роль. Поинтересуйтесь на досуге, вам понравится.
9: Вот она, вы можете полистать, здесь нифига не понятно, но вам очень понравится.
0: Но сейчас не об этом. Посмотрим на второй прыгнувший абы куда корабль, дредноут-предвестник, коим командовал ситх Сесс Роган. Мало того, что прыжок был совершен в направлении хер пойми куда, так еще и гипердвигатель сломался, релятивистский щит отключился, и корабль утратил возможность выхода из гиперпространства. В итоге мастер-джедай Релен Друур и его потемневший до состояния ситлорда, бывший ученик Сесс Роган и прочая команда корабля буквально зависли во времени. Вылезли из гиперпространства не только 5000 лет спустя. В 41-м году после Явина. Эти события описаны в романе Cross Current. Также рекомендую к прочтению. Особенно книга понравится тем, кто в свое время играл в культовую Jedi Knight Jedi Academy. В книжке одним из важнейших действующих персонажей является главный герой игры, Джейден Кор. Пересказывать дальнейшие события я не буду. Во-первых, это выходит за рамки сегодняшнего рассказа. А во-вторых, не хочу спойлерить. Книга неплохая.
10: Это точно.
0: Возвращаемся на 1000 лет назад к гиперпространственным пушкам. За несколько сотен лет активного использования этой технологии человечеством и встреченным оным человечеством другим разумным расам удалось наладить довольно устойчивые космические маршруты в мирах ядра, регионе колоний и частично глубокого ядра. Это выглядело как сеть гиперпространственных пушек, построенных на орбитах колонизированных миров. То есть, если тебе нужно было добраться от, например, Натрона, то бишь древнего Курусанта, до, скажем, Дуро, ты мог сесть на корабль и через несколько прыжков при помощи гиперпушек добраться до места назначения. Путь занял бы у тебя много времени, но все же на порядки меньше, чем если бы ты летел замороженным в карбоните на досветовых скоростях десятки лет. Кстати, заморозка в карбоните при путешествии с помощью пушек также применялась, ведь также занимала довольно много времени. Сами посудите, вас закинули Аки-ядро через гиперпространство. Ваш корабль вывалился плюс-минус миллионы километров от точки назначения. А потом приходится своим ходом чалапать до нужной планеты недели или даже месяцы. Там швартоваться, отсыпаться, отжираться, отбухиваться, грузиться на корабле в другую пушку и совершать еще один такой же прыжок. Несмотря на сложность и даже опасность перемещений по космосу таким вот макаром, начало налаживаться межзвездное сообщение и, естественно, межзвездная торговля. Не лишним будет напомнить, что все это время, когда в центральных мирах народ швырял пушками звездолеты через гиперпространство, все еще продолжала существовать бесконечная империя Раката. До их гражданской войны и их же знаменитой чумы дело еще не дошло. Стремительный прогресс в разработке собственных компактных гипердвигателей у многих рас случился одновременно с мозговой болячкой глазастых имперцев ракатанской национальности. Как только этих форс-юзерных джигитов не стало, а расы получили неограниченный доступ к их технологическим достижениям, прогресс пошел семимильными шагами. Ну, по меркам ЗВшной древности, конечно. Главный затык был в том, чем заменить энергию силы, которой ракатанцы питали свои гипердвигатели, но в итоге справились. Первый гипердвигатель появился в 25053 году до битвы при Явине. Напомню, ракатанская чума случилась в 25200 году. То есть людям на Карелии и Дуросам, на, собственно, планете Дуро, потребовалось каких-то 147 лет спокойного развития, чтобы придумать, чем заменить силу в гипердвигателях. Примечательно, что гравицапу одновременно в один и тот же год сделали на Карелии и на Дуро, и те, и другие использовали реверс-инжиниринг технологии Раката. И обе расы пришли в итоге к практически идентичным конструкциям гиперприводов. Вот только корелианцы оказались более предприимчивыми гешефтмахерами в распространении своего изобретения, за несколько десятилетий подсадив на него миры ядра, как на иглу дурманящего вещества. Хотя подробностей нет, но сообщается, что практически монопольное владение технологией создания гипердвигателей сделало корелианцев не просто сказочно богатыми по тогдашним меркам, но и стало причиной коллективной ненависти к ним. Видать, задорого продавали и озвучивали кабальные условия договора. Неймадианцы ставят лайк.
11: Так и да.
0: В течение 20 лет с момента изобретения технология стабилизировалась до уровня, когда ей можно было более-менее безопасно пользоваться. Причем скорее менее, чем более. Самые ранние гипердвигатели были невероятно медленными по меркам событий фильмов. Дальность прыжка не превышала пары световых лет. Надежность оставляла желать много лучшего. Ну а расчет вектора прыжка происходил едва ли не вручную. Новая технология не смогла сразу вытеснить гиперпушки, и некоторое время эти способы путешествий между звездами успешно сосуществовали. Да, и глупо было бы отказываться сразу от пушек и налаженных за тысячи лет маршрутов пушечных прыжков. Даже через несколько десятилетий, а может быть и пары столетий, перемещение по космосу с помощью гиперпушек было более безопасным, чем с помощью гипердвигателей. На звездолеты с гипердвигателем на первых порах поглядывали с опаской. Это было уделом храбрых, готовых доверить свою жизнь новой технологии, установленной в хрупкую космическую посудину. Я бы вот не рискнул. То, что именно люди с Карелии и Дуросы с Дуро первыми подарили, то есть, пардон, изобрели и продали галактике технологию создания гипердвигателей, знают почти все фанаты Звездных войн. И знают все внутри самой далекой-предалекой галактики. Точнее, корелианцы не устают об этом напоминать, мол, мы были первыми, даже не Курусант, будь он неладен. Может быть, нам поднять очередное восстание и снова стать независимыми, а?
12: Утворить нашей волости самостийную державу!
0: Несмотря на вредность и алчность корелианцев, изобретение и массовое внедрение гипердвигателей заложило основу для создания первого межзвездного объединения Галактической Республики, провозглашенной в 25053 году до Явина. Глядя на эту дату, некоторые альтернативно одаренные фанаты удивляются, как это государство смогло просуществовать аж 25 тысяч лет. Не могло и не существовало. То, что называлось Галактической Республикой, лишь в некоторые периоды своей истории было единым централизованным государством. Например, в эпоху правления династии Кантиспекс, когда Звездные войны больше напоминали Вархаммер. Основную часть своей истории республика была жиденькой конфедерацией независимых государств, каждая из которых ограничивалась одной планетой, звездной системой или максимум сектором. Была единая валюта, более-менее единый календарь, стандарты мер и весов и общий язык, не мешавшие существованию десятков тысяч локальных языков и диалектов, и кое-какие общие законы. В остальном же каждый жил как хотел и часто воевал с соседями по собственному хотению и возможностям. Ну а в 25053 году Галактическая Республика была не более чем экономическим союзом миров. О политическом и тем более военном единстве тогда не могло быть и речи. Создание Галактической Республики с Галактическим же Сенатом, как эдаким аналогом ООН, позволило не допустить военных конфликтов между государствами-субъектами, многие из которых вскоре начали экспансию в другие районы космоса, основывая там свои колонии. Естественно, Галактический ООН в лице Сената не мог предотвратить все конфликты, так или иначе возникавшие между государствами-субъектами Республики. Кстати, слово «колонии». Глядя на карту галактики, вы наверняка обращали внимание на вот это кольцо, вот эту область космоса, которая так и называется – колонии. Название этот регион получил как раз из-за того, что был одной из первых областей за пределами миров ядра, которые были колонизированы. Первые колонии появились еще до образования Галактической Республики, но полноценное освоение этих территорий началось только после 25053 года. В этот же период исследователи нащупали несколько удобных коридоров между звездными системами, которые в будущем станут гиперпространными пространственными маршрутами. Изначально их проложили для колонизации и вывоза ресурсов с снова открытых планет, а потом они стали торговыми трассами, хайвеями галактики. Но о них мы поговорим далее.
11: Да, надо подождать.
7: Правильно. Будем ждать.
0: Были ли республиканцы монополистами в исследовании космоса? Конечно же нет. Мало кто знает, в том числе внутри самой далекой и предалекой галактики, что аналогичные разработки и порой успешные велись другими народами галактики. Помните, несколько минут назад я упоминал о первых путешествиях в гиперпространстве, которые предпринимали расы гасамов и деворонцев за 27 тысяч лет до событий фильмов. Тех самых, что они умудрялись осуществлять еще при бесконечной империи Раката. Ну так вот, примерно к этим событиям, то есть через 2000 лет, они собственными методами проб и ошибок, методами тыка и вытыка, изобрели собственные же гипердвигатели на другом краю галактики. Были они, конечно, не такими, какие получились у корелианцев, и по итогу оказались хуже, но сам факт, они смогли. Вот, к примеру, многие не замечают удивительную расу хирогликов, малоизвестную для фанатов, но хорошо известную внутри вселенной Звездных войн. Они напоминали своим внешним видом не то китов, не то касаток, что и неудивительно, так как хирглики эволюционировали из водных млекопитающих. Причем не все эволюционировали до конца, у некоторых плавники остались. Хотя большая часть все же по мере эволюции утратила признаки водного происхождения. Но воду все равно они любили, как Мон Каламари. Огромные и не очень приветливые на вид ребята, тем не менее они неплохие дипломаты, торговцы и, что важно в нашей истории, инженеры. Они смогли самостоятельно. Внимание, самостоятельно, не копируя и даже не подглядывая в сторону технологий Раката, изобрести собственные гипердвигатели. Умели строить великолепные космические корабли, более совершенные, чем у всех рас современников. Ну не считая разве что цивилизацию Гри. Хирглики были прирожденными исследователями и торговцами. В первые дни существования Галактической Республики угловатые грузовые суда, характерные для торговых кораблей хирогликов, стали обычным явлением по всей галактике за два десятка тысячелетий до событий фильмов. Хотя вот с Республикой они поначалу контактировали мало. Их любознательный, но практичный характер и спокойный нрав помогали им взаимодействовать с другими расами и сделали их желанными членами галактического сообщества, к которому в виде Галактической Республики они присоединились за 13 тысяч лет до войн клонов. Видите вот это пятно на карте? Это владение хирогликов на тот момент, когда в галактике вот только-только появилась Галактическая Республика. И идем дальше. Кроме республиканцев и хирогликов смогли еще и тионцы. Нет, это не другая раса, это тоже люди, обитатели тионского кластера. Вот вам его карта. Красиво, не правда ли? Ну а на карте галактики это скопление, этот кластер, располагаются вот здесь, в квадратах S5, S6 и T6, и содержат в себе несколько секторов. Точкой отсчета создания тионской цивилизации в полном смысле этого слова стало прибытие на одну из планет кластера спящего корабля с колонистами, отправленными с Натрона, древнего курусанта. Увы, в исторических записях Тиона не сохранилось информации, на какую именно планету кластера прибыли первые колонисты, а также когда именно это было. Отмечается лишь, что это случилось в 27-м тысячелетии до событий фильмов. Скорее всего, этой первой планетой была Дезерва, находящаяся в системе с двумя звездами под названием Десеф. Внешнее кольцо — квадрат S6. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, это самая развитая планета региона, с самыми древними известными поселениями. За пару тысячелетий до войн клонов Дезерва вообще станет Экуменополисом, как в будущем Курусант, то есть планетой-городом. Во-вторых, это самая древняя из известных высокоразвитых планет Тионской гегемонии, государство, созданного колонистами с монархической формой правления. Впрочем, королевство в какой-то момент распалось на три независимых государства, а именно Лига Ливье, Королевство Крон и Королевство Барсига. Нет, не Барсика, а Барсега через букву Г. В Звездных войнах есть планета и система с таким названием, находящаяся на карте вот тут. Очень известное место, расположенное на стратегически важном участке Перлемианского торгового пути, из-за чего Барсика часто тискали, то есть захватывали все, кому не лень. А не лень было потискать Барсика много кому. Государство, наверняка известного вам Ксима-деспота, образовалось как раз на просторах Тионской гегемонии, когда этот собиратель земель Тионских подмял по себя независимые планеты и несколько королевств, в том числе территории, которые в будущем будут называться Древний и Почетный Союз Гегемонии Тион и прочее. В общем, смотрите на картинку на экране, она не просто так вам там глаза мозолит. Так вот, обитатели королевств Тионского кластера из соображений конкуренции друг с другом, в том числе методом мордобоя, весьма преуспели в различных технологиях, многие из которых были основаны на технологиях, опять-таки, расы Раката. Технологиях, опережавших уровень развития всех остальных человеческих цивилизаций того времени. Конечно, это было не просто копирование, так как вы же помните, что в создании и использовании практически всех машин расы лупоглазых завоевателей играла сила, с которой у тионцев было, ну, примерно никак. Обитатели тионского кластера добились впечатляющих успехов практически во всех сферах, в том числе оружейных и навигационных. Касательно первых, именно на просторах Тиона изобрели одни из первых лазганов. Да, в Звездных войнах в древности было ручное лазерное оружие, потом почти поголовно замененное плазменным, то бишь бластерным. Ну и предок плазмоганов тоже появился именно в Тионе. Это были так называемые лучевые трубки, огромная, неудобная и ненадежная еудовина, но с хорошей мощностью выстрела. Например, древняя модель Emperor 4, дожившая в музейных коллекциях до появления Галактической империи. Весила она 45 килограмм, из которых 15 килограмм масса самого оружия, и еще 30 приходилось на чумодан, который таскали за спиной Аки-рюкзак. Это был ранцевый источник питания, соединенный с большим газовым резервуаром. Ну и первые известные роботы, не считая ракатанских, вышли из мастерских именно Тионских королевств. Да, тогда они еще назывались именно роботами, а не дроидами. Довольно примитивные автоматоны, но зело полезные в военном деле. Тот же Ксим-деспот не даст соврать, он их массово использовал. Ясен-красен, роботы не были полностью разработкой тионцев. Как минимум наполовину это была скопированная технология Раката. Ну и без Раката не обошлось в теме сегодняшнего видео – гипердвигателях. Первые из которых на Тионе создали еще до того, как с ракатанским наследием разобрались на Адуро и Карелии. То есть, вот тут внимание! Тионцы оказались настолько рукастыми, что смогли надавать по мордасам Раката во времена, когда Бесконечная Империя еще неплохо себя чувствовала. Отправили их куда подальше пинком по мягкому месту и отжали много трофеев, над которыми затем поколдовали методом реверс-инжиниринга. Подробности не уточняются. Известно лишь, что тогда, когда те же коррелианцы лишь отталкивались от ракатанских технологий, но создали свое собственное, у тионцев гипердвигатели отчасти копировали ракатанские, но без использования силы. И еще, в отличие от центральных миров, где публика сразу начала создавать карты, искать безопасные гиперпути и прочее, а то и вовсе скакать на удачу, тионцы начали создавать сеть гиперпространственных маяков. Также их еще называли прыжковыми маяками. Каждый маяк представлял собой огромный суперкомпьютер в космосе, который хранил точные данные о маршрутах к ограниченному числу других маяков, а также рассчитывал безопасные векторы прыжка. А прыжковыми их называли еще и потому, что на некоторые устанавливались гиперпространственные ускорители.
11: いつ？あ、トラックに跳ねられた跡？でも体に傷はないし。あ、あれは一体夢？何？わからん。あ、わからん。あ、これはクローバー。もうなんでこんなところに草が？え、草？竹林で見つけた、なんかすごいクローバー。 葉っぱが全部落ちちゃってんだ。幸運を授ける能力。
13: Сегодня.
14: Пятница.
13: Пятница.
14: Второе.
15: Второе.
16: Октября.
14: Октября.
17: В Москве час ночи.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
1: Я умнее тебя. У меня памяти 16 мегабайт.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
1: Пятница. Второе.
2: Второе.
1: Октября.
2: Октября.
3: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут. 2 часа 6 минут.

0: Таблетки
1: дверь выпил. Не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Таблетки выпил.
1: Дверь не сделал, блядь.
0: Ты что таблетки не
2: пил? Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь.

0: スプーンにフォーク、
1: パンにバター、
0: ズボンにバンド、
1: 王様に王冠、
0: 雨の日は長靴、
1: 長靴と猫、
0: そして
1: 君と僕。

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать «Радио Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Второе.
1: Второе.
5: Октября.
3: Октября.
6: В Москве 3 часа ночи.